Это кого только что там назвали Crazy People? Ладно, во всех нас есть немножко сумасшествия. Ну или немножко, в хорошем смысле слова. То иначе было бы скучно, душно и так далее. В целом продвигаемся с вами далее. На встречу доброму утру. В столице 3 часа 19 минут. На Ретро-ФМ компанию нам продвижение вот-вот составит Рики Повери и Дженнифер Лопес.

Уже сколько лет Дэдди как был, так и остается кул. Стараниями Бонни М. В 76-м году вышла эта история. В свою очередь, Дэдди Кул стал первым большим мировым хитом ребят, принес широкую мировую известность. Ну и открыл коллективу путь к статусу культовых звезд эпохи диска. В столице 3 часа 36 минут. Это Ретро FM, это «Мираж» на ближайшее.

Не только hands up, не только руки, ну и все остальное наше «я». Готовимся поднимать, точнее говоря, готовимся вставать, просыпаться. И делать это будем в бодром темпе, ритме утреннего экспресса на Ретро FM. Все же уже наверняка слышали, что первая смена, наше утреннее шоу сегодня возвращается в эфир. А утренний экспресс их опередит. Через 10 минут ровно в 4 по Москве отправимся с вами навстречу доброму, бодрому утру. В пути будем 3 часа с 4 до 7.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа в Москве. Понеслась. Утренний экспресс на старте на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: Возможен ли музыкальный попкорн? Ну, судя по названию этой мелодии, а то... Неважно, какой день недели, какой день лета по счету, наличие. Они в отпуске, у них все хорошо, беззаботно, замечательно. Как некое такое развлечение. Набрали попкорна и смотрят за нашей общей суетой со стороны. А мы же, да, мы суетимся, крутимся, вертимся, просыпаемся. Пор сейчас, конечно, на это. Запасайтесь, что ли, кофе своими позитивными историями, сообщениями. Все, будем все вместе на утреннем экспрессе Ретро-ФМ продвигаться в сторону доброго, бодрого утра. Лучшая музыка, интересные события, факты дня. Все это обязательно будет. Ну и, разумеется, не оставлю вас без актуальных астропрогнозов. Обещаю. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. И сколько-то там обещанного ждать не нужно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 31 августа, понедельник. По общим прогнозам, первая половина дня потребует собранности и терпения. Лучше не торопиться и заниматься тем, что не требует эмоциональных вложений. Овны, вы среди запретов и ограничений можете найти интересные возможности. Главное – присмотреться. Тельцы, проведите день спокойно, избегайте перегрузок и давайте себе время на восстановление. А близнецы, не бойтесь строить планы на ближайшее будущее и искать конкретные способы их реализации. У рака взаимодействие с начальством будет продуктивным, если вы будете конкретны, идейны, но не агрессивны. Львы, прислушивайтесь к чужим советам, они могут оказаться именно тем, что вам необходимо. Девам решимость поможет сдвинуться с мертвой точки, то, что давно нуждается в импульсе. Так, давайте перечитаю, наверное. Девам решимость поможет сдвинуть с мертвой точки то, что давно нуждается в импульсе. Вот, вот так правильно. Весам сегодня важно находить баланс между своими желаниями и интересами других, особенно в паре. У скорпионов первая половина дня пройдет продуктивно, если будут не отстаивать свое, а спокойно делать дела. Стрельцы, обязательно найдите повод улыбнуться и поделиться с остальными позитивным настроением. Козерогам вторая половина дня может принести напряжение в отношениях. Велик риск споров и недопонимания. У водолеев настало время решать вопросы, связанные с документами, поездками, общими финансами. Импульсные траты могут обернуться сожалением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Для проезда на утреннем экспрессе Ретро FM в доброе, бодрое утро. Никакие тикеты, они же билеты, разумеется, не нужны. А вот свои позитивные истории, недавние приятные, яркие события готовьтесь предъявить. Возможно, кажется, но как-то что ли режет слух. Это слово какое-то слишком официальное. Но в целом потихоньку обдумывайте свои позитивные сообщения. Скоро пристроим их в эфир Ретро FM, на который уже нацелились команда Joy и оттуда и мошенники. Скоро их услышим. Столица, 4 часа 20 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая.

0: Вовсе не ночами, а с утра пораньше на буднях мы занимаемся тем, что внимательно со всех сторон и ракурсов разглядываем, рассматриваем интересные, значимые события и факты дня. Ну, сейчас этим займемся в ежедневнике на Ретро-ФМ. Точнее говоря, все вам расскажу. В столице 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре понедельник, 31 августа 2026 года. Юбилей сегодня отмечает кинорежиссер, сценарист, народный артист России Алексей Учитель. На его счету множество фильмов разных направлений и жанров, которые были отмечены различными призами и запомнились зрителям. «Прогулка» — это «Космос как предчувствие», «Дневник его жены», «Край», «Матильда», «Цой» — и это лишь небольшой список. Алексей Учитель. Подбору исполнителей главных ролей. 31 августа в 1914 году столица Российской империи, город Санкт-Петербург, сменил свое название на Петроград. Это произошло в разгар кампании против засилия немцев. Один из красивейших городов мира, основанный в 1703 году царем Петром I и названный городом Святого Петра на немецкий манер, еще в 19 веке в ряде поэтических произведений именовался Градом Петра и Петроградом на манер славянский. Напомню, в январе 1924 года Петроград был переименован в Ленинград, а свое первоначальное историческое название Санкт-Петербург город вернул в сентябре 91-го по итогам референдума, проведенного среди граждан. В этот день, в 1995 году, в Кливленде, США, открылся музей и зал славы рок-н-ролла. Его экспозиция посвящена наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла, исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. В настоящее время музей — это огромное хранилище бесценных артефактов рок-н-ролла. Здесь можно увидеть видеоколлекции, собрание книг, картин, фотографий, личных вещей, инструментов. Сегодня День ветеринарного работника России. Этот праздник отмечается ежегодно с 2011 года. Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства. Словом, везде, где может возникнуть необходимость медицинской помощи для

0: животных. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений, что говорит о популярности профессий. Всех ветеринаров мы сегодня поздравляем. Ежедневник пока прикроем. Заглянем в него и в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: точки сего.
1: Если уж не письмо, то сообщение в Макси Ретро FM можете скоро вполне написать. Самая позитивная рубрика «Утреннего экспресса» — «Позитив» скоро замаячит на горизонте. Столица 4 часа 36 минут. На Ретро FM на подходе Патрисия Касс и Вики Мартин.

На шаг вперед к комфорту пассажиров между Москвой и Питером, похоже, стали новые ночные поезда с одноместными купе. Сейчас на глаза попалась новость про них, вот, решил вам рассказать. Каждый пассажир получает личное спальное место, отдельный умывальник, телевизор, климат-контроль и шкаф для одежды. Цены не перепроверял, но, говорят, 5-6 тысяч рублей. И в стоимость включен завтрак. Интересно. В столице 4 часа 49 минут. Это Ретро FM, это Утренний Экспресс. Это Милен Фармер до очередной часовой границы.

0: Всем доброго утра! 5 часов в Москве. Утренний экспресс вернулся. Второй час наших бодрых покатушек на сегодня на старт.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: мокром месте. Сейчас, может быть, конечно, несколько. Понедельник, там, конец лета, может, что-то еще. Но в целом давайте будем на позитиве, особенно на позитиве утреннего экспресса. Скоро объявлю координаты для связи, и тогда уж присылайте свои позитивные сообщения, делитесь своими эмоциями положительными. Почему нет? Если да, такая возможность у вас точно будет. Также, помимо проверенной временем музыки, интересных событий, фактов в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ будут и актуальные астрологические прогнозы. Уже сейчас их озвучу. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 31 августа. Опять напомню, понедельник. По общим прогнозам, первая половина дня потребует собранности и терпения. Лучше не торопиться и заниматься тем, что не требует эмоциональных вложений. Овны, вы среди запретов и ограничений можете найти интересные возможности. Главное — присмотреться. Тельцы, проведите день спокойно, избегайте перегрузок и давайте себе время на восстановление. А близнецы, не бойтесь строить планы на ближайшее будущее и искать конкретные способы их реализации. У раков взаимодействие с начальством будет продуктивным, если вы будете конкретны, идейные, но не агрессивны. Львы, прислушивайтесь к чужим советам, они могут оказаться именно тем, что вам необходимо. Девам решимость поможет сдвинуть с мертвой точки то, что давно нуждается в импульсе. Весам сегодня важно находить баланс между своими желаниями и интересами других, особенно в паре. У скорпионов первая половина дня пройдет продуктивно, если будут не отстаивать свое, спокойно делать дела. Стрельцы, обязательно найдите повод улыбнуться и поделитесь с остальными позитивным настроением. Козерогам вторая половина дня поможет принести... может принести напряжение в отношениях, велик риск споров и недопонимания. У водолеев настало время решать вопросы, связанные с документами, поездками, общением и контактами. А рыбы, будьте осторожны с финансами. Импульсные траты могут обернуться сожалением. Такие звездные суления на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс. Позитив.
1: На ретро-ФМ.
2: Точно не время для какой-то унылой унылости. Время для ваших хороших новостей, успехов, достижений. Мы с вами давненько не слышались в утреннем экспрессе. И наверняка вам есть что хорошего рассказать. Наверняка что-то интересное, выдающееся случилось. Хвастайтесь. Рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе, в RetroFM. Там сейчас появится специальный пост. В комментариях к нему пишите. Все увижу, все озвучу. Также для позитива можно использовать наш смс-портал 5533. В начале сообщения пишите, ставьте слово RetroFM. В конце подписывайтесь. Автору самого интересного сообщения достанется тостер от нас. Такой будет презент. Пишите, удачи. Столица 5 часов 21 минута.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Ни минуты покоя. В принципе, может взять и устроить нам новая рабочая неделя. Ну, давайте не будем об этом. Давайте лучше заглянем в ежедневник на Red FM и узнаем, кого и с чем сегодня можно поздравить, кто и чем сегодня 31 августа отличился. В столице 5 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Red FM.
0: Итак, день рождения сегодня отмечает американский актер, лауреат премии «Золотой глобус», а также номинант на премии «Оскар» и «Эмми» Ричард Гир. В числе известных его актерских работ такие фильмы, как «Первый рыцарь», «Хатико», «Самый верный друг», «Первобытный страх», «Чикаго», «Дни жатвы» и многие-многие другие. Но громкую популярность, особенно среди женской аудитории, ему принес фильм «Красотка», где партнершей была поражительная Джулия Робертс. Также день рождения сегодня отмечают кинорежиссер, сценарист, народный артист России Алексей Учитель, космонавт, дважды герой Советского Союза Леонид Попов, российский композитор, аранжировщик, певец Сергей Челобанов, американский комедийный актер Крис Такер, российский хоккеист, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Александр Попов, космонавт, герой Российской Федерации, самый возрастной человек, который когда-либо работал в открытом космосе, Павел Виноградов. Поздравляем. 31 августа в 1935 году на Донбассе был зафиксирован рекорд. Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз. Это событие послужило началом стахановского движения. Уже через несколько месяцев почти на каждом советском предприятии появились свои стахановцы. Рабочие сами стремились в передовики. Одни из идейных соображений, другие ради полагающихся льгот и вознаграждений. В этот день в 1952 году в Хельсинки завершилась проходившая с 9 августа шахматная олимпиада, в которой

Это было давно, но все еще правда. Эта песня стала подряд, пятой подряд песней дуэта Modern Talking, возглавившим чарт Германии, что установило национальный рекорд того времени. Такие Modern Talking молодцы, могут уметь. В столице точно актуально 5 часов 36 минут. Это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Продолжаем с вами продвигаться навстречу доброму, бодрому утру вместе. Владимир Пресняков скоро составит нам эту компанию.

0: утренний экспресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Это ваши позитивные истории. Сообщение от Людмилы из Барнаула. Всем нам привет, я всех обняла. Пишет: всех с окончанием лета и с началом красивой, теплой и счастливой осени. Насчет первых двух пунктов, наверное, не уверен. Все же синоптики говорят, бабьего лета в столице не будет. От Тимура из Екатеринбурга. Всем доброго утра. Пишет: сегодня прекрасный день, а все потому, что наконец-то к нам возвращается первая смена. Конечно же, Рита и Саша подарят нам море позитивных и отличного настроения. Как бы Тимур знает наперед. Но все подтверждаю, все так и будет. Первая смена вернется. Тимур желает всем нам, радиослушателям, также хорошего, доброго, легкого дня. Даниил Жомов рад возвращению утреннего экспресса из отпуска. Лето у него выдалось замечательным, особенно музыкальным. У него с июня был лагерь. Еще 25 июня ходил в кинотеатр на премьерный показ фильма о приключениях девочки внутри компьютерной игры, который... Фильм очень ему понравился. Также был на даче в приятной компании. Еще в июле у него был день рождения. Исполнилось 25 лет. С наступившим, наверное, что ли, как говорится. Лучше поздравить, чем не поздравить, скажу так. Также он писал свою музыку этим летом, общается с нами, наверное, с нового смартфона, потому что написал еще и про обновку. Есть чем поздравить. Всем желает нам отличного настроения. Ну и вы, конечно, делитесь своим отличным настроением, своими успехами, достижениями за последнее время. Для этого пишите свои позитивные сообщения в канале RetroFM в Максе. Там есть специальный позитивный пост. В столице 5 часов 50 минут. Всем доброго, бодрого утра.
0: Позитив. На RetroFM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уверенно и верно, движемся с вами вперед, только вперед, на утреннем экспрессе Retro FM, столице 6 часов.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: На пути в новый день.

0: Хоть и считается, что хороший день понедельника не назовут, но этот понедельник по-своему особенный. Вернулся утренний экспресс и первая смена на подходе. Давайте в целом, что ли, будем больше оптимистами, будем на позитиве. Причем буквально на Retro FM ваша возможность поделиться со всеми в эфире своей личной радостью, какими-то недавними успехами, достижениями вместе с утренним экспрессом продолжается. Давайте без, что ли, лишней скромности делитесь своими позитивными историями. Наш канал Retro FM в Максе для этого вам, разумеется, помощь. Спешите, пишите, скоро перенаправлю ваше сообщение в эфир. Зовут меня Дмитрий Майоров. Помимо этого, в планах рассказать вам все о самых интересных событиях дня и снабдить астрологическими прогнозами, советами.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Уже сейчас это сделаю. Сегодня у нас 31 августа, понедельник. По общим прогнозам, первая половина дня потребует собранности и терпения. Лучше не торопиться и заниматься тем, что не требует эмоциональных вложений. Овны, вы среди запретов и ограничений можете найти интересные возможности. Главное – присмотреться. Тельцы, проведите день спокойно, избегайте перегрузок и давайте себе время на восстановление. А близнецы, не бойтесь строить планы на ближайшее будущее и искать конкретные способы их реализации. У рака взаимодействие с начальством будет продуктивным, если вы будете конкретны, дейны, но не агрессивны. Львы, прислушивайтесь к чужим советам. Они могут оказаться именно тем, что вам необходимо. Девам решимость поможет сдвинуть с мертвой точки то, что давно нуждается в импульсе. Весам сегодня важно находить баланс между своими желаниями и интересами других, особенно в паре. У скорпионов первая половина дня пройдет продуктивно, если будут не отстаивать свое, а спокойно делать дела. Стрельцы, обязательно найдите повод улыбнуться и поделитесь с остальными позитивным настроением. Козерогам вторая половина дня может принести напряжение в отношениях. Велик риск споров и недопонимания. У водолеев настало время решать вопросы, связанные с документами, поездками, общением и контактами. А рыбы, будьте осторожны с финансами.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: С позитивом, вашими успехами, достижениями встречаем утро. От Дениса всем нам доброго утра. Поздравляет с последним летним днем. Денис, возможно, более поклонник осени. Устал от лета. Передает привет в город Минеральные Воды. Огромный привет Веронике. Поздравляет с долгожданным отпуском. И пусть он пройдет отлично. Анна из города Кемерово желает всем хорошего заключительного лета. Хорошо провести день. Все мы провели лето по-разному. Кто-то отдыхал в Сочи, Крыму, Анапе. Кто-то просто на даче. У всех свои эмоции. Остались свои радости от лета. В осенней перспективе пишет: будем хорошо проводить и грядущие дни нового сезона. Будем надеяться на тепло в городах наших. Всем хорошего утра, отличного дня и всего самого замечательного. Кто еще отдыхает, наилучшего отдыха. Такое пожелание от Анны. Галина из Иркутска сообщает: у них с утра сегодня тепло. Обещают 27 градусов. Ее достижение — хороший анализ в своем возрасте. Советую делать зарядку каждое утро, и будет нам счастье. Всем большой привет с берегов Байкала. Так, Елизавета малость хитрит, ну, ничего необычного. Просто сделала понедельники любимыми днями. Для этого начинает каждый отпуск именно с них. Сейчас едет в аэропорт, а дальше солнышко, горы. Елизавета, хорошо отдохнуть, набраться столько положительных эмоций. Ну и истории, чтобы ими затем с нами со всеми поделиться в утреннем экспрессе. Только так, продолжаем с вами позитивное общение в нашем канале в Макси Ретро ФМ. Пишите, еще раз пишите. Скоро определим самое интересное, яркое сообщение за сегодня. И презентуем его автору Тостер. Так и план.
0: Позитив.
1: На Ретро ФМ. Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
7: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Только что мы с вами из Каомы на Ретро FM доломбадили, что ли, до очередного ежедневника. Давайте скорее в него заглянем, узнаем, кого и с чем сегодня можно поздравить, на какие события узнаем богато это 31 августа. В столице 6 часов 31 минута.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Так, на календаре понедельник, 31 августа 2026 года. Юбилей сегодня отмечает кинорежиссер, сценарист, народный артист России Алексей Учитель. На его счету множество фильмов разных жанров и направлений, которые были отмечены различными призами и запомнились зрителям. Это «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Дневник его жены», «Край», «Матильда», «Цой» — это лишь небольшой список. Алексей Учитель сейчас продолжает вести активную творческую деятельность, пишет сценарии, планирует съемки, щепетильно подходя к подбору исполнителей главных ролей. Так, 31 августа в 95-м году в Кливленде, это в США, открылся музей «Зал славы рок-н-ролла». Его экспозиция посвящена наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла, исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. В настоящее время музей — это огромное хранилище бесценных артефактов рок-н-ролла. Здесь можно увидеть видеоколлекции, собрание книг, картин, фотографии, личных вещей, инструментов разных музыкантов. Сегодня, к тому же, день блога или интернет-журнала, интернет-дневника, онлайн-дневника. Идея этого праздника появилась в 2005 году у пользователей легендарного ЖЖ, журнала. На сегодняшний день блогосфера и российская, и общемировая — это самая быстро растущая часть интернета. Сегодня в мире насчитывается более 75 миллионов блогов. Всех причастных к этой сфере мы поздравляем. Еще сегодня отмечается День ветеринарного работника, День борьбы с провалами в памяти, День шепота травы, День мы любим мемуары, День свахи, День еды на свежем воздухе и День смеси из сухофруктов и орехов. Ну, явно есть что отметить. Отмечаем. Всем доброго, бодрого утра.
1: Ежедневник.
2: На Ретро FM.

0: 19. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автосписок акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли от Ксении из Севастополя. Всем доброго утра. Говорит, как любит позитив. Очень по нам соскучилась. Навсегда с утренним экспрессом завтракает. Ну, а мы в ответ в основном желаем приятного, конечно, приятного аппетита. Также Ксения желает всем хорошего дня и прекрасного настроения. Спасибо. Наталья просит передать пожелание доброго утра своей Виолетте. Она ее очень любит. Виолетта, с добрым утром. Александр желает всем доброго, солнечного утра из Оренбургской области. Делится с нами своим, Александра, своим хорошим настроением и желает всем слушателям добра, позитива. Проснулись, улыбнулись и мчим к своей мечте. Ну, вы слышали установку от Александры. Придерживаемся ее. Вперед и в путь. Так, еще были сообщения. Светлана из Сахалина пишет: «Доброе утро, страна! Соскучилась!» Она продолжает помогать своим забывчивым пассажирам. Сейчас отдала рюкзак, в котором был портмоне с большой суммой денег. На минуточку 310 тысяч рублей. Потеряшка, конечно, обрадовался возвращению. Еще бы. Светлана пишет, она рада, что он рад. Ну а я что? А я рад презентовать Светлане тостер за самое позитивное сообщение. За сегодня, за ее, что ли, честность. Всем же вам спасибо за участие, спасибо за позитив в утреннем экспрессе. Утренний экспресс на этом все. Завтра вновь, согласно расписанию, продолжит свое движение в бодрое, доброе утро. Ну а сейчас, через 11 минут, ровно в 7 по Москве, встречайте первую смену. Наше веселое, озорное, бодрое утреннее шоу. Оно вернулось. Проверяйте лично. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

I'm not going to be able to do that.

0: столице 7.00. Первая смена. Вернулись, беремся за дело. А он ничуть не изменился. Вадим Ривман и новости. Ну вот новости меняются каждый день.
1: Ну вот и ты, как сказал Жеглов Шарапову.
0: Ну и видок у тебя. Ну что, удачи.
1: Да, давай о серьезном вначале поговорим. Итак, в начале последней информации из Анапы, где природный пожар вплотную уже подобрался к жилым домам. В заболоченной низине вспыхнул сухой камыш, и к этой минуте огонь прошел около 25 гектаров, а от горящей растительности до построек остается буквально несколько метров. На месте работают сейчас МЧС и полиция. Некоторые жители также встали на защиту имущества. Пламя пытаются самостоятельно тушить подручными средствами. Жителям рекомендуют закрыть окна, лишний раз не выходить из дома, но в ближайшее время к месту направят самолет-амфибию и вертолет.

В России планируют создать цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта. Об этом пишет РИА Новости, в распоряжении которого оказался такой документ Минцифры. Отмечается, что программа должна быть реализована уже к середине ноября. Помимо обеспечения устройства животных из приютов, планируется сделать сервис для поиска пропавших питомцев, а также для регистрации ветеринаров. Волна контрафакта захлестнула российский рынок виниловых пластинок. Ценители теплого звука жалуются на то, что купить качественные пластинки сейчас задача непростая. Об этом сегодня пишут «Известия». На популярных маркетплейсах массово продают продукцию, сделанную в кустарных условиях. Ни о каком качестве, конечно, речи не идет. По словам экспертов, редкие пластинки подделывают нечасто, но чем популярнее альбом и выше спрос, тем выше и риск. На орбиту отправился телескоп Нэнси Грейс Роман. Под его наблюдением окажутся более чем 200 миллиардов звезд. Ракет-носитель с космическим телескопом стартовала в воскресенье с космического центра имени Кеннеди НАСА во Флориде. Ожидается, что первые снимки с Нэнси Грейс Роман будут получены уже в конце года, а всего с помощью нового телескопа планируют изучить около 2 миллиардов галактик. На последнее редкого белого сокола продали в Абу-Даби за 408 тысяч долларов. Он стал самым дорогим пернатым, реализованным на аукционах в этом году. Птицу вырастили на специализированной ферме в США. Сокол отличается полностью белым оперением, а также выдающимися физическими и внешними характеристиками. В нынешней выставке принимают участие 55 ведущих ферм из Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, которые специализируются на разведении и содержании соколов. Еще назову курсы валют. Доллар 85.60, евро 99.68. Друзья, я рад представить ведущих утреннего шоу Сашу и Риту. Они снова в эфире. Веселые, счастливые, загорелые. Всем отличного дня! Вот так вот.

0: Тоже здесь делом занимался, Александр. Новые заставочки. Здрасте всем!
1: Доброе утро!
0: Все, мы, Рит, сегодня на Саш, вернулись, соскучились. Есть такое интуитивное ощущение, что вы тоже скучали. Поэтому...
1: А где вот это загорели, отдохнули, похудели, но не все? Такое что же есть, правильно?
0: И совершенно не про нас, да. Вот казалось бы, 31 августа можно было денек еще и отдохнуть до лета все-таки, но нет.
1: Начнем не с понедельника.
0: Погнали!

0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
2: На ретро-ФМ.
3: Мы вообще зачем вернулись? Да чтобы рассказать, что вас 31 августа ждет. Ну, любимый гороскоп, понедельник, поехали! Первая половина дня потребует собранности и терпения. Лучше не торопиться и заниматься тем, что не требует эмоциональных вложений.
4: Как давно я это не говорила? Овны! Среди запретов и ограничений вы можете найти интересные возможности, главное присмотреться.
3: Тельцы, проведите день спокойно, избегайте перегрузок и давайте себе время на восстановление.
4: Близнецы, не бойтесь строить планы на ближайшее будущее и искать конкретные способы реализации.
3: Раки, сегодня ваши взаимодействие с начальством будет продуктивным, если, конечно, вы будете конкретны, идейны, но не агрессивны.
4: Львы, прислушивайтесь к чужим советам, они могут оказаться именно тем, что вам необходимо.
3: Девы, решимость поможет вам сдвинуть с мертвой точки то, что давно нуждается в импульсе.
4: Весы, сегодня важно находить баланс между своими желаниями и интересами других, особенно в паре.
3: Скорпионы, первая половина дня пройдет продуктивно, если вы будете не отстаивать свое, а спокойно делать дела.
4: Стрельцы, обязательно найдите повод улыбнуться и поделитесь с остальными позитивно. Позитивным настроением.
3: Козероги. Вторая половина дня может принести напряжение в отношениях, велик риск споров и недопониманий.
4: Водолеи, настало время решать вопросы, связанные с документами, поездками, общением и контактами.
3: Рыбы, будьте осторожны с финансами. Импульсивные траты могут обернуться сожалением.
4: 7.07, ребята, мы давно не загадывали желания. Давайте, хоба, все сбудется. Проснулись.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, 7.13. 31 августа. Первая смена вернулась. Еще раз всем привет, Саша, Рита на местах.
2: Привет, привет.
1: Очень позитивно. Очень. Хороший настрой, Рита.
2: Как бы, а что хорошее настроение? Конец лета.
1: Знаешь, со своим осенним уставом в этот наш пока еще летний монастырь, пожалуйста, не захаживайте.
2: Мы вообще-то почти страдаем.
1: Ну, кстати, будем про это и говорить. 31 августа. Это начало или конец? Это конец или начало? Ну, то есть у вас вот стакан наполовину полон? Или как вот у Ритки настроение? Ну давай, ну признайся людям, что
2: ну
1: ты?
2: Слушай, ну конец лета. Есть же даже слово, там прям написано конец. Поэтому нет, конечно, у меня конец.
1: Вообще
2: конец
1: есть понятие.
2: Лета, конец коротким юбкам, потому что сейчас начнется вот эта вот колготочная пора. Я их не ношу, я их презираю. Значит, и юбки тоже носить не буду.
1: А ну, встань, покажи, мне казалось. А, не-не-не, все нормально.
2: Это еще лето сегодня.
1: Post-vacation blues. Есть такое понятие. Послеотпускной синдром. Это вот когда очень-очень тяжело возвращаться к работе. И сегодня, я думаю, этот синдром мы будем побеждать. У меня есть как минимум один лайфхак. Хочешь, расскажу?
2: Он в холодильнике?
1: Да-да, ну, чтобы продлить послевкусие. Да-да-да. А праздника, кстати, и это тоже есть. Носите в первую неделю вещи, купленные в отпуске. Или поставьте на рабочий стол сувенир. То есть напоминание о лете. Мы, честно скажу, с Вадимом Римовым обсуждали это в пятницу. Угу. И мы надеялись, мы думали, ну, Ритка придет, еще летнее, света, топики наден. В итоге из летнего только Сашка свои шлепанцы надел. И все, это майку-алкашку.
2: У меня 5 новых купальников. Но уже все. Если бы вы вчера как-то меня предупредили, я бы была, ну шляпу, ладно, завтра принесу.
1: Ну, вы бы хоть позвонили, да-да, нет, да, вот это сказать.
2: Разобрались бы, да, конечно.
1: Ну, мастер отмазок Субботина, добро пожаловать.
2: Я правильно понимаю, что у меня конец лета, а у тебя вот это вот начало сентября, листочки.
1: Слушай, ну, есть причины для этого. Мы же вчера переехали. Да. Первый раз ночевали в новой квартире. А знаешь, что было самое интересное? Когда из старой квартиры сели в машину, конечно, там звучало ретро-ФМ, старшим был Андрей Мареев, 10:40 где-то утра вчера. И какая песня? Ну, как думать, какая звучала?
2: Островок, нет?
1: Нет. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Да, найдет для дерется хоть краешек земли. Я думаю, да что ты делаешь, ретро-ФМ? Ну что, сговорили, что ли? Знали, во сколько я поеду, что ли? Аж сердце, знаете, так чуть-чуть защемило.
2: Смотришь на ипотечную свою, не сразу все устроилось.
1: День происходит. Да, еще лет 30. Вот, в общем, ребят, 31 августа, это начало или конец. Делимся настроением, делимся рецептами, как можно перестраиваться с лета на осень, возвращаться из отпусков в работу, ну и вообще заряжаться тем, без чего на работе не обойтись.
2: Пишите нам в группе «Первая смена» во всех соцсетях, мы найдем и все зачитаем.

0: еще летнюю, а потом же раз и такую сразу резко осеннюю первую смену на Ретро-ФМ.
1: Мы сегодня, кстати, обсуждаем как раз начало или конец, да, вот у меня сегодня в начале недели все, у меня конец без спортивному времяпрепровождению. Вот так я скажу.
2: Вот и неспокойная личность.
1: Нет, неспокойная. У меня прям все стоит. С понедельника меньше есть, больше заниматься спортом.

0: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
1: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на «Ретро-ФМ». Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: «Ретро-ФМ».
6: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: 7.29, точная московская, это первая смена. Вот как в один ритм он умеет песни ретро-ФМ обыгрывать, да? Мечта сбывается, появился на горизонте, потом, я ж текст забыл, и не сбывается. Обратно в кабинет себе, потом все-таки распечаточку взял, и все-таки мечта
1: подожди,
0: пришла.
1: Подожди, так это я еще загадала желание. Думаю, чтобы зашел прямо сейчас в студию красивый умный мужчина, как я понимаю, с новым ароматом.

Предстоящей встречи с премьер-министром Армении на полях саммита ШОС в Бишкеке намерен изложить позицию Москвы по поводу возможного референдума о вступлении республики в Евросоюз. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, Армения выразила намерение провести референдум о возможном вступлении в Евросоюз. Россия неоднократно заявляла, что считает нежелательным одновременное членство Армении и в ЕАЭС, и в ЕС. Москва предлагает урегулировать этот вопрос путем референдума, который позволит армянскому народу самостоятельно определить будущее страны. В России планируют утвердить новую стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036. Согласно документу, планируется наращивание инвестиций в экономику региона до 9 триллионов рублей в год. Об этом заявил «Известиям» глава Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. По его словам, необходимо сделать условия работы бизнеса для Дальнего Востока максимально прозрачным и доступным. Летняя погода в Москве продержится только первые три дня сентября. После этого в столице начнутся похолодания и затяжные дожди. Такой прогноз сделал синоптик Александр Шувалов. По его словам, температура постепенно опустится до плюс 15-20 градусов днем, ну а кратковременные осадки сменятся более продолжительными дождями. 1 и 2 сентября из-за прохождения атмосферных фронтов также возможны небольшие дожди. Фигуристка Елизавета Андреева приняла решение покинуть группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом журналистам РИА Новости сообщил информированный источник. На данный момент неизвестно, где 16-летняя Андреева продолжит карьеру. Среди возможных вариантов называется школа олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Напомню, Андреева неоднократно поднималась на пьедестал этапов Гран-при России, ну а Тутберидзе – один из самых титулованных тренеров в истории фигурного катания. Она воспитала плеяду олимпийских чемпионок, включая Лепницкую, Загитову, Щербакову и Валиеву. Наследный принц Лихтенштейна Алоис изменил 300-летнюю традицию престола наследования. Теперь женщины в княжестве могут наследовать трон наравне с мужчинами. Об этом сообщает газета Financial Times. Отмечается, что правящая семья Лихтенштейна – самая богатая королевская династия в Европе. И еще курсы валют. Доллар – 85 рублей 60 копеек. Евро – 99,68. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Всем привет, Саша, Рита, первая смена вернулась, и, конечно, мы это делаем с играми. А что у нас впереди? Впереди сентябрь, значит, одни будут собирать в школу, ну а другие собираться, и, конечно, Ретро-ФМ решила освежить свои и ваши школьные знания.
1: Ребятушки, специально к началу нового учебного сезона мы придумали, и вот прямо сейчас официально начнем игру «Родная речь». В общем, что-то когда-то было на уроках русского языка. Мы все это помним, что-то забыли, вот и постараемся. Мы будем называть вам слова со сложными ударениями или, например, каким-то сложным правописанием, может быть, даже склонениями. Ну и, собственно, ваша задача – выбрать правильный ответ.
0: Да, давайте самое главное в этой игре. За каждое правильное слово, за каждый правильный ответ вы получаете 1000 рублей. Всего 5 слов, а значит и 5000. Все, пора звонить.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Вечеринка.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
17: За 4 моря, за 4 солнца.
15: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ.

0: «Быстрой смене» на «Ретро-ФМ».
1: Привет всем от Саши и Риты. К началу нового учебного года мы начинаем игру «Родная речь». Здесь правила русского языка нужно знать, и чем лучше вы это делаете, тем больше 1000 рублей будете выигрывать.
2: Да, я бы даже сказала, 5 можно выиграть.
1: Максимум, да.
2: Рублей. Короче, ребяточки, игра «Родная речь». Что-то, что когда-то было, что мы обсуждали на уроках русского языка. Честно, когда мы это готовили, я сама, ну, практически посидела, потому что все забыто, но тем интереснее вспомнить. И вот, например, сегодня мы вам будем называть слова со сложными ударениями. Соответственно, ваша задача будет выбрать правильный вариант.
1: Демонстрировать свою грамотность будет Александр Иванов из Курска. Здравствуйте. Да.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Доброе, Александр, скажите, пожалуйста.
2: Почему просто доброе утро? Вы же должны сказать что-то типа...
1: Песни какого...
2: Я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Нет, вас еще не
1: знавали. Песни какого исполнителя, да, у вас на дне рождения, например, чаще всего звучат, да? Или вы хотя бы в конце лета придерживаетесь принципа выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей? Как у вас взаимодействие с этим плейлистом?
3: Ну, название все хорошее, да. Старые вещи долго не храню, но в памяти остаются. Иногда приходится избавляться. Но они напоминают о хорошем, добром.
2: Это сейчас хорошо
1: было.
2: Это новый трек практически. Просто зачитала, не спел, понимаешь?
1: Да, будем надеяться, что у вас в памяти и остались, да, ну, хоть какие-то воспоминания о русском языке и о словах со сложным ударением. Итак, будет 5 слов, мы на вымор вам даем. Вот так или так. Вам нужно не просто сказать первое или второе, а прям произнести слово. Как вы считаете правильно? Хорошо?
3: Хорошо, готов.
2: Готов? Ну тогда погнали. Итак, первая пара игроков. Банты или банты?
3: Банты.
2: Приняли.
1: Дальше. Тефтели или тефтели?
3: Тефтели.
1: Угу.
2: Приняли. Колледж или колледж?
3: Колледж.
2: Угу.
1: Оксюморон или оксюморон?
3: Еще раз.
1: Оксюморон или оксюморон?
3: Оксюморон.
2: Приняли. И преподал или преподал?
3: Преподал.
2: Приняли.
1: Ну, давайте разбираться.
2: Нас ждет интересная правда, которую мы тоже не ожидали, если честно.
1: Итак, в самом начале вы сказали банты, и это правильный ответ был.
2: Далее у нас были тефтели, и это... ну, что же я говорю такое? Господи, ну, очень все сложно. Тефтели были. Вот тут было правильно все.
1: Да, еще один плюс. Дальше вы сказали колледж. Очевидно, это тоже плюс. 3 из 3 пока.
2: А вот дальше пошло то, что мы сами, возможно, не знали. Вы сказали оксюморон. Действительно, мы все привыкли, что это именно так звучит. Но на самом деле, вы не поверите, оксюморон. Вот так правильно говорить. Здесь у нас минус пошел.
1: Да, ну и в конце вы сказали преподал. Но все-таки это неправильно. Надо было произнести преподал. Отдал. Поэтому 3 из 5 сегодня, и вы получаете 3000 рублей от Ретро-ФМ.
3: Ура!
2: Ну вы красавчик, если честно. Потому что вот эти слова действительно, ну, какие-то новшества даже для нас. Но это интереснее. Мы теперь все будем знать, как оно правда нужно.
1: Ну, теперь как минимум на 5 новых слов, да, мы стали грамотнее. Что ж, друзья, если вы тоже хотите выигрывать до 5000 рублей, дозванивайтесь в первую смену и участвуйте в игре «Родная речь» на Ретро-ФМ.
0: «Родная речь» в первой смене на Ретро-ФМ.
4: Домой!

0: Не стали мы ждать осени, вернулись уже летом. Первая смена — Саша и Рита, и решили это и обсудить. 31 августа, вот как вы считаете, это начало или конец? Ваши отношения.
1: Всего что угодно. Может быть, лето, может быть, сезона, может быть, вот этого, знаете, все сегодняшнего дня, как я, например, конец объедалово, потому что сегодняшнего дня у меня спорт,
0: дети,
1: у меня все.
0: Дети.
1: Какие?
0: Школьные. Начало школы, ребята. Как я еще подсказать? В общем, да, и про это тоже обязательно сегодня поговорим. Через 5 минут зачитаем ваши сообщения.
1: Да, пишите нам во всех соцсетях. У нас есть Макс, у нас есть... Ну, короче, у нас, знаете, у нас вообще все есть. И все свеженькое. Такое, ай, на развес. Пишите, мы все прочитаем.
2: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
5: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан Красная Птица 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
7: Да что за нормально?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет!
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
17: 12+.
18: «Ретро-ФМ».

0: на Ретро-ФМ.
1: Приветствую всех рано просыпающихся. Это первая смена. Саша, Рита, мы вернулись. Мы невероятно соскучились. И суть потому, что мы читаем, вы тоже как бы.
2: Я думал, ты сейчас скажешь, мы вернулись, мы невероятно. Я такая, Саня, а что это у нас к психологу переходил?
1: Хоба.
2: Я лучший.
1: Мы все изменились за это лето.
2: Вероника нам пишет: доброе утро, очень рада, что вы наконец-то вышли в эфир. Шачка подтверждает. Всем хорошего дня. Завтра наступает мое самое любимое время года. Это точно начало, пишет нам Вероника из Нижегородской области.
1: А вот тут ответ от Генриха из группы «Первая смена ВКонтакте». Для меня, если честно, это конец. Я весь этот год с сентября ежедневно публиковал на страничке песню и картину по сезону.
2: Ага.
1: Сегодня последняя публикация, картина Константина Иона «Августовский вечер». Последний луч и песня Александра Суханова «Вот и лето прошло». Можно проследить за соцсетями Генриха, да, там все очень обоснованно и очень художественно.
2: Фотография, мне кажется, знаешь, когда человек берет со слезами, как я вчера, понимаешь, перекладывал гардероб, шортики короткие убирала, вот это вот
1: босоножки открытые. Свои или в смысле тех, кто... Свои,
2: это свои. Неважно. А Наталья пишет: самый простой способ не депрессировать после отпуска – не ходить в отпуск, как я. Много лет, скоро начну депрессировать на всех, кто вернулся из отпуска.
1: Рита, не депрессируй. Вот, ребят, вернемся обязательно. Сейчас еще, я думаю, успеем послушать Modern Talking на Retro FM и расскажем о том, что нас ждет в следующем часе.

0: уже 8, даже 1 минут 9 на столичных часах. Первая смена вернулась, а сейчас еще с новостями войдем. Актуальную информацию для вас принес Вадим Ривман.
1: И уже рассказываю привет, доброе утро. Итак, работающие родители могут оформить налоговые вычеты, вернуть до 14 300 рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей. Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах, при этом будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. А об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что овербукинг позволяет предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Минтранс разрабатывает изменения в воздушный кодекс. В данной сфере все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон, в частности, в законодательстве. А об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсаций для пассажиров. Двое охотников госпитализированы после нападения медведя, как сообщили в Минздраве Камчатского края. Мужчины охотились в Анадырском районе на границе Чукотки и Камчатки, когда на них напал медведь. Пострадавших вертолетом доставили в районную больницу. Отмечается, что мужчины находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает, отвечает потребностям современных детей. Министр добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны. И последнее. На одной из оживленных автомагистралей в американском штате Калифорния движение было парализовано из-за неожиданного инцидента. Сотни упаковок сырных шариков, выпавших из пикапа, рассыпались по дороге, превратив шоссе в сырное поле. На проезжую часть рухнули около 120 контейнеров. Десятки проезжавших мимо водителей остановили свои машины прямо на проезжей части, выбежали на дорогу, чтобы собрать уцелевшие упаковки сыра. Из-за этого на дороге образовалась огромная пробка. Еще курсы валют на сегодня. Назовут: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99.68. А на Ретро-ФМ продолжается утреннее шоу «Первая смена». Я желаю вам хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
0: Приветики, ребят, 4 минуты 9-го, мы вернулись, первая смена с вами.
3: Доброе утро, Саша, Рита уже на местах, Сань тоже вон пришел, на кнопочки нажимает, знаете как, бодренько.
0: Да, игры готовы, подарки тоже вас ждут, вот фейк-контроль скоро случится, может будет сертификат выиграть в маркетплейс.
3: У нас еще, знаете, есть сюрприз, в родную речь, это наша новая игрушка, уже сыграли и будем играть в нее всю неделю.
0: Интересно, а что говорит им словосочетание руса-туриста?
3: О, об этом мы узнаем уже очень-очень скоро, ставьте ставки.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Финальный день лета, понедельник, что же нам приготовил? Первая половина дня потребует собранности и терпения. Лучше не торопиться и заниматься тем, что не требует эмоциональных вложений.
2: Овны, среди запретов и ограничений вы можете найти и интересные возможности. Главное, присмотреться.
1: Тельцы, проведите день спокойно, избегайте перегрузок и давайте себе время на восстановление.
2: Близнецы, не будете строить планы на ближайшее будущее и искать конкретные способы их реализации.
1: Раки, сегодня ваше взаимодействие с начальством будет продуктивным, если вы будете конкретны, идейны, но не агрессивны.
2: Львы, прислушивайтесь к чужим советам, они могут оказаться именно тем, что вам необходимо.
1: Девы, решимость поможет вам сдвинуть с мертвой точки то, что давно нуждается в импульсе.
2: Весы, сегодня важно находить баланс между своими желаниями и интересами других, особенно в паре.
1: Скорпионы, первая половина дня пройдет продуктивно, если вы будете не отстаивать свое, а

0: 8.14 на столичных. Бодрейшее утро всем, кто решил взять от этого финального дня лета все. Вот по максимуму прям выжать это 31 августа. Мы выясняем. 31 августа. Это начало или конец? И в честь этого запустим, запустим нашу любимую непостоянную рубрику «Начало или конец».
1: Давай, все, вот она есть. Про-про-пром, запустили. Спасибо,
0: заслуженный мастер спорта по запуску Маргарита Субботина при официальной поддержке звукорежиссера Александра Маринчева. Вот браво, ребята, браво от меня.
1: Ай, команда. Вот, допустим, да, начало и конец. Это ж можно вообще ко всему как-то вот преподнести. Например, купил абонемент в спортзал. Угу. С одной стороны, начало спортивной жизни.
0: Верь,
1: а с другой стороны, конец твоим, ну там, 40 тысячам рублей, например.
0: Причем ты говоришь, вот две версии. Я двух конкретных людей в своей жизни представляю. Да, у меня один вот за то, а другой за это. Так, ну, или, например, вернулись из отпуска. Это конец отдыха или начало просмотра билетов в следующий отпуск прямо на работе.
1: Тоже двух людей представляю. Друг напротив друга сидят.
0: В семье даже такой человек, да, который сейчас так себя... Ну, а что, говорят, мама в семье счастлива, счастлива семья.
1: Начали копить деньги. Это вот, может быть, начало финансовой грамотности. Ну, или конец моей корзине на маркетплейсе.
0: Держаться. Ты выбрала верное решение. Переехал в новую квартиру. Конец мучительного ремонта или начало поиска продуктов по скидкам. У меня есть карта Пятерочка.
1: Есть. А вот такое, смотри, девчачья, конечно же. Вот первое свидание прошло хорошо. Конец одиночества или начало расследования. Че он не написал? Начало обсуждения с девчонками.
0: Даже не лайкнул.
1: Начало предположений.
0: Так, постригли челку. Это конец старого образа или начало знаменитого волоса не зубы, отрастут.
1: Ой, такое тоже бывает. А вот, вернемся к свиданию, да? Заблокировал бывшего. Это... конец истории. Или, да кого мы обманываем, начало проверки его страницы с аккаунта «Ноготочки Тверь».
0: Ну, например. Что, за ноготочки мне лайкают, да? Чистосердечное признание с утра пораньше. На работе поменялся директор. Начало новых возможностей. Или конец обеденного перерыва на 3 часа.
1: Ну, у нас не так, конечно же, не так.
0: Ладно.
1: Ну и
0: люди
1: давайте.
0: Спрашивают, а что у них директор поменял? Да нет, все тот же, прежний, проверенный временем.
1: Конечно.
0: И небось не спит сейчас, давай. Хорошей дороги на работу, наш родной человек.
1: Родной, любименький. Ну и давай для тебя немножечко такое. Возвращение занятий детских. Это начало нового учебного года или конец отдыха родителей от домашних заданий.
0: А ты умеешь взять и так вот самое сердце, чтобы иглой, да?
1: Самое
0: сердце! Да, и такая тоже есть. А, ребят, ну а вы поделитесь, что это у вас 31 августа? Конец или начало? Через полчасика обязательно зачитаем ваши сообщения из соцсетей. Ну а сейчас для всех проснувшихся Мадонна на Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донский». И легенды. Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Ретро-ФМ.

0: Интересно, он босой да по звездам или у него по-своему?
1: Он босой. Ну тогда я буду целовать песок, по которому вот этот вот он ходил.
2: Да я про другого.
1: А что? Ну давай расскажи.
2: Мама Шикадан. Нашу версию. Про Бедросча.
1: Послушай, ты вообще видел, как сейчас выглядит Таркан?
2: Да.
1: Вот, а что тогда? Какой Бедросыч, когда я сейчас вспоминаю вот это накачанное, он наоборот.

0: маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Десятки ростовских улиц останутся без электричества, сообщает компания «Дунэнерго». Так, работы затронут центр, Западный, Александровку и другие районы. Сегодня света не будет до 8 вечера на Темирницкой, Социалистической, Деломановском, Братском, Московской, Серафимовиче. До 5 вечера свет отключают на Нансена, Защитной, Межевая, Нагорная, Вакулевского, Трудящихся, Закруткина, Советском, Снякова, на 1, 3, 5, 7, 9 линиях. Памятный знак в честь воинов 230-го краснознаменного полка открыли накануне в Ростове. Его расположили у въезда на Зеленый остров. Именно там во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Открытие мемориальной таблички приурочили годовщине окончательного освобождения Южной столицы от немецко-фашистских захватчиков. До появления знака цветы памятные даты возлагали прямо на Донском берегу. Футбольная команда Ростова уступила Краснодару в игре 6-го тура российской премьер-лиги сезона 2026-27. Матч закончился со счетом 0-1. Команды играли на стадионе «Озон-Арена» в Краснодаре. По результатам матча Ростов располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 5 очками. Единственную победу ростовчане одержали во втором туре над Родиной. Тогда игра закончилась со счетом 4-2. Краснодар же является лидером таблицы, в активе команды 18 набранных очков. Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными. Согласно документу, максимальная сумма выдачи наличных по одному договору займа вырастет с 50 до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируется поднять 4 раза с 50 до 200 тысяч по одному договору. Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. О курсе валют: доллар 85 рублей 60 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: 8.35, ребята, московское точное время. Решили, мы вот возвращаемся. Ну что, вот прям все только новое, чтобы голова на куски разлетелась. Нет, любимую игру «Фейк-контроль» мы все-таки сохранили. Бились за нее и сохранили,
1: да,
0: для вас.
1: Да, друзья, это, вот знаете, такая классика, без которой мы вот никуда. 23-24-883, код Москвы, 495. Звоните, обязательно сыграем.
0: Да, и можно будет выиграть сертификат, может быть, на 3, а может быть, даже на 5000 рублей в Marketplace. Ждем, звоните.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Первая смена.
4: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Первая смена. Ретро-ФМ.
6: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
9: 12+.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, ну давайте напомним, что в игре «Фейк-контроль» мы предлагаем выбрать сначала тему, и затем звучит три факта, а может быть и не очень факта. Нужно разобраться, где что-то вымышленное, где реально, и если получается ответить на два из трех, то сертификат Marketplace на 3000 рублей. Если все три правильных ответа, то вам достанется 5000 рублей. И у нас есть звонок. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
3: Здрасте. Мужчина, а как вас зовут? Вот так вот, да, будем
2: Валерий.
3: Валерий. Рита, Саша, очень приятно.
1: Да. Добро пожаловать в игру.
3: Вы из Санкт-Петербурга, правильно нам подсказывают?
2: Из Санкт-Петербурга, правильно.
1: Гадалка, все знает она.
3: Все, хочешь, разложу тебе сейчас.
1: А ну кто по знаку зодиака, Валерий, угадай давай сходу.
3: Рыбы. Валерий, вы рыбы?
2: Нет.
1: А кто вы?
2: Нет.
1: А кто вы? Кто?
2: Стрелец.
1: Стрелец.
3: А я чувствовала.
2: Стрелец.
3: Просто разрешила вам выиграть, Александр, в этом споре. А вот разрешили Валерию, тут вопросики, конечно.
1: Ну что, выбираете, Валерий, школа, парашют или диеты?
2: Парашют.
3: Парашют, а я чувствовала. Ну что ж, первый факт или ложь? Первый эскиз парашюта набросал Галилео Галилей. Правда или нет?
2: Правда.
3: И это... Да ну нет, конечно, это неправда. Это был Леонардо да Винчи. Он набросал эскиз пирамидального парашюта изо льна в 1483 году. И мы этого знать, естественно, не могли.
1: Дальше. Второй факт или факт. Самая большая скорость свободного падения при прыжке с парашютом составляет 1357 километров в час.
2: Неправда.
1: А это правда. И вы знаете, говорят, ее развил австриец Феликс Баумгартнер в 2012 году при прыжке из стратосферы. То есть это такой полукосмический прыжок получился.
3: Ну нормально, это была разминка. Вот давайте сейчас классный будет ответ, 100%. Первый ранцевый парашют придумал русский изобретатель. Правда или ложь?
2: Это правда.
3: Это? Это действительно правда. Тут еще вам такая сейчас небольшая, знаете, будет так... подмигнули, как будто бы. Изобретателем первого ранцевого парашюта является питерский инженер Глеб Котельников в 1912 году.
1: Да. Но сегодня один из трех правильный вариант ответа, поэтому сегодня без сертификатов, да, остаетесь, Валерий. Ну, спасибо вам большое за участие из Санкт-Петербурга. Огромнейший привет.
3: Огромнейший. Любим, ценим, надеемся все-таки, может быть, еще осенью туда заехать, потому что Петербург — это любовь.
0: Фейк-контроль.

0: Утро, текила, первая смена. Отличное сочетание, считаю так. Хорошо вернулись.
1: Хорошее. Я вот, знаешь, скажу. А вот, недавно обсуждала это с моими, назовем это, прародителями.
2: Да.
1: И знаешь, как была удивлена, когда женщина одна, да, такая в летах, ну, как бы это не видно, сказала, а что текила очень хорошо, вкусненько. Я говорю, мать, ты что? Ты что, ну это ж прям ух. Она говорит, а если с медиком? Ты понимаешь?
2: Вообще все прощено
1: тогда. На святое человек покусился текилу с каким-то медиком. Это может вообще вредить вашему здоровью и эмоциональному состоянию,
2: я считаю. Хотя бы вот чтобы 8:46, ну не утра, а вечера, что ли, было.
1: Ну и
2: да?
1: В пятницу, как
2: будто бы уместнее.
1: И в понедельник.
0: Да, всем здоровья, да, всем ЗОЖа. А мы вообще сегодня 31 августа обсуждаем. Вот это начало или конец? Как у вас с этим днем? Вообще, мне кажется, это день списания летних долгов.
1: Ага.
0: Ну вот представь, ты все лето планировал там читать книжки или бегать. И тут страдал эти 92 дня, а потом 31 к вечеру, хопочки, и все, карета втык, куда превратись, все, никаких обещаний, все себе списал, я больше ни в чем не виновата, так что сегодня вечером все можно будет расслабиться, те,
1: уже
0: кто
1: вот
0: обещали, планировали, потом не сделали, да и ладно.
1: Вот этот коллектор, который, а кто там мечтал похудеть к лету, он уже вот так взял трубочку, поднес, и такой, ладно, в следующем сезоне
0: это
1: наберу.
0: Это же идея для нового агентства, коллектор обещаний, который приезжает, звонит, там, стучит в двери в 6:30 утра, ты когда бегать выйдешь? То есть можно, в принципе, специалистов подобрать. Не обязательно же деньги, долги, да? Давай организуем.
1: Давай организуем. Все, друзья, мы пошли это организовывать, а вы, пожалуйста, пишите ваше сообщение. У нас есть все соцсети, там и Макс, и ВКонтакте группа. Вообще все есть, и мы очень скоро все это прочитаем.
3: Реклама.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO. Синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умнеритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
5: – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Да все заработали.
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум». Август сентябрь 2026, с 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
18: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, первая смена вернулась, и успели это сделать летом. Да, сегодня 31 августа, и мы выясняем, вот что для вас 31 августа? Это начало чего-то? Или, может быть, это конец чего-то? Как к этому дню относитесь? Ну и как вообще перестраиваетесь? Аля Иванова пишет: о, супер, с возвращением, ребята, наша долгожданная первая смена. Мое утро после отпуска 10%. Я молодец, 90%. Как я вообще здесь оказалась? Мой главный навык после отпуска – делать вид, что я все помню.
2: Игорь написал: 31 августа – это не конец и не начало. Это просто переход из лета.

0: по работе какие точки. Вадим Ривман, доплата за то, что отдувался, в кавычках, за первую смену.
1: Надежда говорит, доброе утречко, любим ведущие. За спиной 53, 1 сентября. Я вышла на пенсию.
0: Поздравляем. Но... Давай, а ну-ка, аплодисменты,
1: И отдельная благодарность всем педагогам, учителям. Но учитель в душе не умирает. Хорошо во мне.
0: Учитель навсегда учитель. Да, еще Артем говорит, для меня это всегда начало чего-то нового, неизвестного. Вот встаю на ролики. Артем, молодчина, успехов, аккуратненько там все на дорогах, тротуарах, да. Ну и потом расскажешь, насколько хорошо получилось. А сейчас Шура, у которого холодная луна получилась на все 100.
1: Холодная луна, у меня тоже получилось.
0: Это на 78.

0: А у нас Вадим Ривман, здесь все по классике. Актуальные новости слушаем.
1: Обязательно будут. Доброе утро, привет. Итак, банки и МФО будут предоставлять судебным приставам сведения о взыскании долгов. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации начнут передавать

0: 1200 человек, в том числе почти 600 иностранцев. Стихийное бедствие обрушилось на северные районы Непала 26 августа. Сначала лавина из снежно-каменной массы перекрыла русло реки. После этого возникла волна, которая сметала все на своем пути. В Подмосковье с 1 сентября установят ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу Московской области. Размер штрафа может достигать 200 тысяч рублей. В регионе уже предусмотрены штрафы за незаконные действия в отношении краснокнижных животных и растений. Что же касается редких и исчезающих видов грибов, то их сбор или уничтожение оставалось вне сферы правового регулирования. Юрист рассказал, можно ли уйти с работы раньше при выполнении всех задач. Руководитель юридической практики компании «Суперджоп» Александр Южалин разъяснил, что положение Трудового кодекса закрепляют обязанность сотрудника в течение рабочего времени исполнять должностные функции. Из этого вытекает, что использование рабочих часов для личных нужд без предварительного согласования с работодателем недопустимо. Подобные действия могут квалифицироваться как несоблюдение трудовой дисциплины. Ну и последнее. В Великобритании чайки за год наворовали у людей еды на 171 миллион фунтов стерлингов. Это примерно 20 миллиардов рублей. Согласно отчету, средняя стоимость украденной чайками порции еды составляет 5,5 фунтов. Чаще всего добычей птиц становится fish and chips, рыба с картошкой фри. Почти треть опрошенных призналась, что при виде летящих на них чаек просто бросают еду или добровольно отдают ее нападавшим. Одно кафе даже запустило акцию под названием «Гарантия от чаек». Посетителям, у которых рыбу с картошкой украдут птицы, бесплатно заменят порцию. И еще курсы валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
1: Всем привет от первой смены. Да, вернулись. Наш первый день, первое утро вместе с вами. О, как же это хорошо.
2: Доброе утро. Слушай, Вадик рассказывал про чаек, которые воруют еду. И как раз сказал, что самая популярная еда – это fish and chips. А как бы, да, как руссо-туристо, не просто так я все это говорю. Мы вам объясним немножечко скоро, что это значит.
1: Да, у нас новая игра намечается. Новые призы, новые приключения. В общем, все новое, все свежее, все новосезонное. Все для вас. Ребята, Opus Life is Life вот здесь проверено годами.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
2: А давайте поговорим про финальный день лета. 31 августа, понедельник. Первая половина дня потребует собранности и терпения. Лучше не торопиться и заниматься тем, что не требует эмоциональных вложений.
3: Овны, среди запретов и ограничений вы можете найти и интересные возможности. Главное, присмотреться.
2: Тельцы, проведите день спокойно. Избегайте перегрузок и давайте себе время на восстановление.
3: Близнецы, не будьте строить план на ближайшее будущее и искать конкретные способы их реализации.
2: Раки, сегодня ваше взаимодействие с начальством будет продуктивным, если вы будете конкретны. Идейны, но не агрессивны.
3: Львы, прислушивайтесь к чужим советам, они могут оказаться именно тем, что вам необходимо.
2: Девы, решимость поможет вам сдвинуть с мертвой точки то, что давно нуждается в импульсе.
3: Весы, сегодня важно находить баланс между своими желаниями и интересами других, особенно в паре.
2: Скорпионы, первая половина дня пройдет продуктивно, если вы будете не отстаивать свою, а спокойно делать дела.
3: Стрельцы, обязательно найдите повод улыбнуться и поделитесь с остальными позитивным настроением.
2: Козероги, вторая половина дня может принести напряжение. В отношениях велик риск споров и недопониманий.
3: Водолей, настало время решать вопросы, связанные с документами, поездками, обещаниями и контактами.
2: Рыбы, будьте осторожны с финансами. Импульсивные траты могут обернуться сожалением.
3: Слушай, так это что, получается, у нас спорт возвращается? Буквально через несколько минут ты что, возьмешь и подготовишь спортивные новости?
2: Слушайте, как в лучшие времена. С удовольствием!

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: И физкульт-привет тоже вернулся вместе с первой сменой. Всем бодрейшего утра. Давайте с тенниса начнем. Там Даниил Медведев победил Юга Гастона в первом клубе US Open. Поздравляем! А вот в другом матче случилась сенсация. Четырехкратный чемпион Новак Джокович. Ну, сенсационно, можно сказать. Уступил Марианне Навоне. Да, это первый вылет серба на старте ТПШ с 2006 года. Но, Новак, мы все равно за тебя болеем, верим и удачи в следующих чемпионатах. У женщин наша Екатерина Александрова прошла Маккартни Кеслер. Поздравляем. Роджера Федерера ввели в зал теннисной славы. Наконец-то. Заслуженно. Отмечу, что Федерер 20 раз становился победителем турниров Большого Шлема. Он держит рекорд. Роджер завершил карьеру в сентябре 22-го, напомню. И тогда он провел последний матч на Кубке Лейвера в паре с Рафаэлем Надалем. Ну что, движемся к футболу. Там много матчей было. РПЛ-ушка продолжается. Спартак дома сыграл ничью с Оренбургом. Шестой тур. 1-1. Даку реализовал пенальти. Это его первый гол. Оренбург, конечно, жестко играл. 29 фолов, только представьте. Да, теперь Спартак на 5 очков отстает от лидирующего Краснодара, который в непростом матче одолел Ростов. Зенит победил Факел. Гол с пенальти. В других матчах дня Балтика разгромила Родину 3-0. Рубин обыграл Динамо Махачкала 3-1. Лока по-прежнему без побед. Так, теперь английская премьер-лига. Челси обыграл Брайтон 4-3. Самое интересное, что синие при Алонсо выиграли все 3 матча. Так держать. Реал дома крупно обыграл Малагу в испанской лиге. Да, там третий тур тоже случился. И у Мадрида победа во всех 3 играх, но уже после возвращения Мауриньо. Так что Челси, Реал понимают, что делать в начале сезона. Ну и трансферные новости. Челси объявила о переходе Эмилиано Мартинеса, который в тот же день дебютировал за клуб. Галатасарай купил Ляо у Милана за 38 евро. Но отдельно отмечу, что несколько дней назад они купили Батракова, и он уже дебютировал. Леша, привет и удачи, да, в турецком чемпионате. Барселона покупает Джесуса у Арсенала за примерно 14 миллионов евро. Ну, там еще процент перепродажи будет. Арсенал получил рекордные 70 миллионов евро за Мартинелли от Аль-Хилаля. Ну, есть деньги, могут себе позволить. В отечественном футболе громких трансферов пока нет, но и трансферное окно не закрыто. Если не ошибаюсь, до 10 сентября у всех команд еще есть возможность обновить свой состав. Это все новости спорта к этому часу. Ребят, всем бодрого, физкультурного утра. Послушаем команду Чили.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Ретро ФМ с 7 до 11.
1: Ну что, 9.17, размялись, физкультурой позанимались, разогрелись, все молодцы, чем займемся дальше?
2: Давай еще одну нашу непостоянную рубрику введем, ты не против?
1: Ну, если в таком темпе, я только за.
2: 9.17, понедельник, первый Ефим, 31 августа.
1: Первый Ефим.
2: Ефим.
1: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все, трое детей, хватит, достаточно, план такой.
2: Короче.
1: Все, слушай.
2: А давай сделаем так. Я буду тебе говорить какие-то вещи, а ты будешь соглашаться или, ну, может, переносить на другой день.
1: Типа, давай завтра.
2: Ну, давай завтра, например.
1: Хорошо, да, понял.
2: Слушай, а давай ты сегодня дослушаешь, ну, вот хоть одну мою историю, прям не перебивай до конца.
1: Давай в октябре.
2: Хорошо, а давай ты, может, тогда, ну, не знаю, перестанешь пить кофе по утрам много, чтобы потом не бегать по студии.
1: Давай просто в два раза меньше разделим. Договоримся?

0: Первое, я скажу, что это была твоя инициатива.
1: А давай прям сегодня не будем худеть к следующему лету.
0: А давай. И никаких завтра.
1: Давай.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
14: Радио Хаб. 12+.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Russian girls, Russian boys, свистать всех к приемнику. Но первая смена вернулась, ребятки, давайте, нас больше, больше, больше, больше с каждой минутой становится, потому что мы взаимно соскучились.
1: Какие мы милашки.
0: Да, да, но главный милаш сейчас о, знаешь, как бараш, крош, милаш с новостями, да,
1: я
0: придет?
1: Я думаю, он твой и не текст. Уходил, понимаешь? Он так нас ждал, мне во всяком случае так сказал.
0: Что он говорит отпуску?
1: Не сегодня!
0: Ладно, все, выдохнули, остыли. Он серьезный, как обычно, и новости у него такие. Вадим Ривман, 9:30 в Москве.
2: Пришел я раньше вас сюда, точно. Доброе утро о новостях. Итак, работающие родители могут оформить налоговые вычеты, вернуть до 14 400 рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения – до 24 лет включительно.

данной сфере, все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон, отметил Никитин. Волна контрафакта захлестнула российский рынок виниловых пластинок. Ценители теплого звука жалуются на то, что купить качественные пластинки сегодня задача непростая. Об этом сегодня пишет «Известия». На популярных маркетплейсах массово продают продукцию, сделанную в кустарных условиях. Ни о каком качестве, конечно, речи не идет. По словам экспертов, чем популярнее альбом и выше спрос, тем выше риск. На орбиту отправился телескоп Нэнси Грейс Роман. Под его наблюдением окажутся более чем 200 миллиардов звезд. Ракет-носитель с космическим телескопом стартовала с космического центра имени Кеннеди НАСА во Флориде. Ожидается, что первые снимки с Нэнси Грейс Роман будут получены уже в конце года, а всего с помощью нового телескопа планируют изучить около 2 миллиардов галактик. Предполагается, что на это уйдет больше года. В НАСА утверждают, что возможности Роман в 1000 раз превосходят показатели его предшественника, телескопа Хаббл. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: Саша и Рита.
1: В утреннем шоу.
2: Первая смена.
0: С 7 до 11.
3: Всем привет от первой смены. Да, мы вернулись. Наше первое утро. Вернулись не с пустыми руками. Несмотря на то, что лето уходит. Ой, да и пусть уходит. Вот тоже, что уговаривать, что ли? Не знаю, останусь, пожалуйста.
4: Сейчас.
3: Вот пусть уходит, да. Потому что наша любовь к путешествиям с ним не уйдет. Не-не-не, ни в коем случае.
4: Ребята, ну мы не просто про путешествия, конечно же. Мы же продолжаем с вами расширять словарь путешественника. Потому что, ну смотрите, мы все попутешествовали, да? Вспомнили, что во всех языках мира есть какие-то забавные слова, которые могут звучать вообще не по-русски. Переводятся они совсем как-то иначе. Вместе с вами над ними как-то хихикали, возможно.
3: Да, ну и о правилах игры. Будет два вопроса, конечно, с иностранными словами, выражениями. Если ответите правильно на оба, получите нашу фирменную термокружку.
4: А мы знаем, как вы готовы за нее бороться. Мы это видели, мы это разделяем и уважаем. Поэтому, пожалуйста, звоните в нашу игру, которая называется «Руссо Туриста» прямо сейчас по номеру 23 24 88 3 и, конечно

0: код Москвы 495. Прокачайте свой туристический словарь, забирайте призы.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
8: Первая смена.
7: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Авто туристо.
1: Обліка моралі.
0: Первый смен на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро, ну или good morning. Добро пожаловать в новую игру на Ретро-ФМ «Руза Туриста».
3: Hello, ребята. После игры этой у вас точно не будет никаких трудностей с общением на заграничных курортах. Мы будем вместе с вами расширять словарь туриста.
2: Итак, давайте разбираться подробнее. Во всех языках есть очень много забавных, странных, а может даже созвучных с русскими слов, которые туристы постоянно слышат на отдыхе. Вот предлагаем сегодня с этим всем разобраться. Вас ожидает в игре два вопроса. Ну давайте так, первый разминочный будет, а вот если ответите на второй, и правильно, получите фирменную термокружку Retro FM. И у нас на связи Наталья Эрнандес из Москвы. Здравствуйте!
4: Добрый день, доброе утро.
3: Ну, правильно, ола говорите, я не знаю.
2: Очень красиво ситуация. Вы открываете эту иностранную игру.
4: Buenos dias.
3: Buenos dias. Хорошо, что у нас сегодня, ну, не испанский, но похоже. Мы как будто
2: рядом,
3: зря.
2: Да. Хорошо, вы слышали, да, Наталья? Первый вопрос. Ну, мы сейчас разомнемся вместе с вами для того, чтобы все поняли, вошли в курс дела, а потом будет испытание.
3: Спросим. Наталья, а вы какие языки знаете?
4: Кроме русского, в совершенстве я не знаю никакие.
3: Это очень хорошо. Нам сегодня это поможет, если честно.
2: Да, игра будет интереснее.
3: И сегодня мы с вами вместе начинаем путешествие по Италии. Наталья, готовы? Представьте. Вы гуляете по Флоренции. А, Флоренция. Вы замечтались о вот знаменитом флорентийском стейке и случайно наступили прохожему на ногу. И он говорит вам:
2: «Аттенсионе!»
3: Что это значит? Осторожно.
4: Осторожно.
3: Вообще-то
4: внимание.
3: В Италии за это покупают пострадавшему пиццу. Или я запомнил ваше лицо. Ваш вариант?
4: Я запомнил ваше лицо.
3: Attenzione, я запомнил ваше лицо. Думаете так, правильно?
4: Думаю, да.
2: Хорошо, что эта игра не на приз была, а разминка, потому что иначе бы все сгорело.
3: Да, конечно же, первое — это осторожно. Вот такой был правильный ответ. Но это вообще первая игра, первый разминочный этап. Мы вас пропустим дальше.
2: Да. А вот теперь уже у нас на кону фирменная термокружка Retro FM. Наталья, соберитесь. Вы в отеле. Спускайтесь к завтраку за 2 минуты до закрытия. Видите последний круассан, ускоряйтесь. Но бойкая итальянская бабушка оказывается быстрее вас и говорит:
3: «Ми диспьяче».
2: Что же она вам сообщает? «Мне жаль, извините». Второй вариант: «Давайте поделим пополам». Третий вариант: «Слабак, настоящий профессионал приходит к открытию».
4: «Ми диспьяче», скорее всего, «мне жаль».
2: Принимается. И это победа, это правильно, это отличное начало.
3: Браво, сеньора, так сказать. Вы получаете сегодня наш главный приз. И никакого диспьяча, нам не жаль. Это полностью вам, наша фирменная термокружка.
2: Ура!
4: Спасибо большое.
3: Вы большая молодец.
2: Да, поздравляем, мне кажется, красиво. Начали все благодаря Наталье Эрнандес из Москвы. Здесь я буду подчеркивать. Преодолевайте трудности перевода вместе с первой сменой в игре «Руза Туриста» на Retro FM. Дозванивайтесь, побеждайте.
0: «Руза Туриста».

0: Horses in Apples by Mr. Saltykov on Retro FM.
1: Oh yeah, and our new season 2026-27. Это мы, ну, игру только что, если вдруг вы не слышали, Рус-туриста играли, поэтому как бы никак не можем stop, you know?
2: Да-да-да, у нас там будут самые разные языки, никто не обещает вам, что будет на английском, французском или итальянском,
1: английский это был слишком сладенько.
2: Это мы начинаем так плавненько, вот с тех стран, где вы, возможно, бывали, но мы будем путешествовать по самым редким маршрутам.
1: Да, и как раз о том, где вы побывали, куда еще поедете, вообще 31 августа, это вот начало или конец, вот про эту эпоху мы с вами будем разговаривать, в нашей теме. Она у нас буквально уже все началась, стартует во всех соцсетях. Обязательно пишите, мы все прочитаем.
2: Можно в Максе, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте, везде. Найдем и обязательно вместе с вами обсудим.
3: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Интернет готов?
8: RetroFM 70-е.
7: Заходи на сайт retrofm.ru
8: или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
7: 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня последний день лета, 31 августа. Вот мы и обсуждаем, это все-таки как, больше конец лета или начало осени, чего-то нового, вдохновляющего.
2: Читаем ваше сообщение, и знаешь, к чему я пришла? Что так давно не было, когда лично мне, ну я так это себе представляю, потому что рядом со мной Макс открыто лежит. Знаешь, пришло типа 70 сообщений, я такая, это все мне с утра. Так приятно, спасибо. Ребята, что вы делаете такое с нами? Ну давай, прочитаю что-нибудь.
1: Ну правда, кайфуем. Да, этим утром вместе.
2: Так, Татьяна нам пишет: «Рит, Саш, с возвращением. Никогда не было после отпускной депрессии. Так же, как и нет для меня плохой погоды. Видимо, просто повезло. И пока все возвращаются грустно домой, на работу, и я готовлюсь к отпуску с 11 числа».
1: Мы поздравляем, наступающим.
2: Татьяна, готовьтесь.
1: Вадим пишет: «С добрым утром и с возвращением, первосменщики. 31 августа для меня день климатической грусти. Так как немного обидно, что лето закончилось. Оштрафуете его за превышение скорости.

0: Опа, в столице уже 10. Ну, летит, конечно, время. С первой сменой на Ретро FM всегда так. Давайте новости послушаем. Вадим Ривман уже подготовил.
1: Да, прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, в России 1 сентября вступит в силу ГОСТ на детские стулья для кормления. Об этом сообщили ТАСС в Росстандарте. Речь идет о стульчиках, которые используют дома и в общественных помещениях, в которых ребенок размещается на высоте обеденного стола. ГОСТ вводит требования к ремням и их креплениям, устойчивости конструкции, защите от самопроизвольного складывания и прочее. Лесные пожары произошли на территории Ростовской области после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, всего было уничтожено более 30 дронов. Губернатор подчеркнул, что сейчас на местах происшествия работают специалисты. Они пытаются локализовать пожары. Огонь не угрожает населенным пунктам, отметил губернатор. Путин обсудит с Пашиняном позицию России по референдуму о вступлении Армении в ЕС. Президент России на предстоящей встрече с премьером Армении на полях саммита ШОС в Бишкеке намерен изложить позицию Москвы по поводу референдума о вступлении республики в Евросоюз. Напомню, Армения выразила намерение провести голосование о возможном вступлении в ЕС. Россия неоднократно заявляла, что считает нежелательным одновременное членство Армении и в ЕС, и в Евросоюзе. Москва предлагает урегулировать этот вопрос путем референдума, который позволит армянскому народу самостоятельно определить будущее страны. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение России не планирует менять срок обучения. Об этом заявил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает, отвечает потребностям современных детей. Министр добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы, а это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны. Ну и последняя американская пивоварня сообщила о продаже грузовика с пивом. В кузове находилось ни много ни мало около 50 тысяч банок пенного напитка общим весом около 18 тонн. В соцсетях бренд обратился к злоумышленникам с предложением вернуть назад украденное пиво без каких-либо встречных претензий. На это установлен необычный такой срок 18 дней и 44 минуты, поскольку

0: Фирма ведет отсчет своей истории с 1844 года. В СМИ уже успели назвать произошедшее самым крупным похищением пива в американской истории. Еще курсы валют: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.
1: Ретро-ФМ с 7 до 11.
2: Доброе утро от первой смены. 3 минуты 11. Столица.
3: Доброе, как ты говоришь, доброе утро для человека, который узнал, что там вон пиво пропало, которое может вашему здоровью-то вредить.
2: Да, да, американская пивоварня. Пожалуй, он там 50 тысяч банок пенного, да, похитили, которое вредит здоровью. Я подумал, а ведь мы тоже эти 92 денька все похищали. Если сейчас футболочки все задрали, такие, вот она где кража.
3: Слушай, а вы не похититель пива случайно, а судя по вашей футболке, как будто участвовали.
2: А если докажу, то докажи, что нет. Ребята, в этом часе у нас будет нейрохит, наш любимый, где нам помогает искусственный интеллект, будет возможность выиграть беспроводные наушники. Также мы сегодня обсуждаем вот конец лета, начало осени. Что для вас 31 августа больше, то или это? Ну и, конечно, топовые хиты, проверенные десятилетиями. Майкл Джексон. А почему бы не Black White в начале часа?

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 31 августа. Понедельник. Первая половина дня потребует собранности и терпения. Лучше не торопиться и заниматься тем, что не требует эмоциональных вложений.
2: Овны, а среди запретов и ограничений вы можете найти и интересные возможности. Главное – присмотреться.
1: Тельцы, проведите день спокойно. Избегайте перегрузок и давайте себе время на восстановление.
2: Близнецы, не бойтесь строить планы на ближайшее будущее и искать конкретные способы реализации.
1: Раки, сегодня ваше взаимодействие с начальством будет продуктивным, если, конечно, вы будете конкретны, идейны, но не агрессивны.
2: Львы, прислушивайтесь к чужим советам, они могут оказаться именно тем, что вам необходимо.
1: Девы, решимость поможет вам сдвинуть с мертвой точки то, что давно нуждается в импульсе.
2: Весы, сегодня важно находить баланс между своими желаниями и интересами других, особенно в паре.
1: Скорпионы, первая половина дня пройдет продуктивно, если вы будете не отстаивать свое, а спокойно делать дела.
2: Стрельцы, обязательно найдите повод улыбнуться и поделиться с остальными позитивным настроением.
1: Козероги. Вторая половина дня может принести напряжение в отношениях. Велик риск споров и недопониманий.
2: Водолеи, настало время решать вопросы, связанные с документами, поездками, общением и контактами.
1: Рыбы, будьте осторожны с финансами. Импульсивные траты могут обернуться сожалением.
2: Ребята, просыпайтесь скорее в этот последний понедельник лет. Это как бы звучит грустно, с другой стороны, мы вернулись, ребята. Это звучит весело, я надеюсь, для всех.

0: Привет, ребята, 10.14, это первая смена. Саша, Рита, мы вернулись
1: Доброе
0: в полном
1: утро.
0: Составе. Да, и сегодня говорим про 31 августа. В первую очередь в нашей теме дня. Начало это или конец? У кого вообще как прошли летние дни? Как с обещаниями? Мы говорим, что сегодня официальный день, когда можно закрывать все обещания и больше вы ни в чем не виноваться.
1: Все
0: эти пробежки,
1: да.
0: Похудения и так далее. Скажи, а вот если бы тебе кто-то подошел, да, молодой человек, и сказал, ну, это девочка лето. Угу. Это был бы больше комплимент или ты чем меня оскорбляешь?
1: Ну, комплимент, наверное, да.
0: Ну, хорошо, тогда игра. Игра, да. Теперь ты лето. Представь, у тебя роль такая, а я буду, ну, мягко говоря, журналистом, можно сказать, прокурором или коллектором.
1: Давай, я лето, правильно?
0: Ты должна отвечать за свои долги. Итак, ну что, лето, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Объясните, пожалуйста, а вы почему так быстро закончились-то?
1: Ну, знаете ли, не я это придумала.
0: Хорошо, вот в Москве конкретно было солнечных дней примерно 22. Куда дели остальные 70? Освоили, как обычно?
1: Слушайте, а я штучный товар, ценный. Чем меня меньше, тем больше вы меня любите.
0: Хорошо. Почему комары и тополиный пух длились вечность, а сезон спелых арбузов и ягод будто промелькнул за пару дней?
1: А я тоже. Можно использую второй раз?
0: Можно.
1: Про то, что у нас что там, арбузы, еще что-то. Это тоже штучный товар. Чем их меньше, тем вы их больше будете любить.
0: А можно ли как-то договориться о продлении лета на 32-33 августа и, пожалуйста, цена вопрос?
1: Ну, можете как бы я от Сергея Петровича шоколадочку так подвинуть. Договоримся.
0: Хорошо. Почему вместо бронзового загара только обгоревшая левая рука, спрашивает водитель такси Анатолий.
1: Я буду говорить только в присутствии своего адвоката.
0: Вернетесь в следующем году.
1: Переговоры ведутся.
0: Ну и какую песню поставить под ваши проводы, интересуется диджей Ахмед. Так, пожалуйста, пожалуйста. Что по трекам, уважаемая Лена?
1: Ну, что ты все мои эти-то секретики рассказываешь? Ну, во-первых, сердечко диджей Ахмеду.
0: Держаться лето.
1: Давай Sunshine Reggae поставим.
0: А можно, Саш? А можно. Давай Sunshine Reggae.

0: А у нас облачные. Облачное регги. А бывает облачное регги?
1: Ну, можно придумать кое-что. Вот, на самом деле, вот ты сейчас говорил мне, я тебе вот зуб даю, как говорится. Только что пришло из соцсетей напоминание мне прям всплывающее на экран. Знаешь, как звучит? Подготовьтесь к осени, заказывайте витамин

0: и БАДы в аптеках. Есть магний, цинк и не только. Спасибо большое, что помните обо мне. Вот, ну, то есть, видно, человечек нужен магний, цинк, а я расскажу, почему мне все это не надо. Потому что лето уходит, да уходи. Очень много новых мероприятий придумали.
1: То есть, это не оно уходит от нас, это мы его бросили.
0: Это мы тебя бросаем, это мы не перезвонили. Потому что у нас есть другие развлекухи. Например, ночной рейв-поезд Москва-Питер наконец-таки решили запустить.
1: Рейв, да?
0: Рейв.
1: А что там делают?
0: Короче, ну что, танцуют рейв, ну, можно же танцевать рейв.
1: Да-да-да.
0: В общем, скоро начнется вот это вот все движение. Он будет ездить из Москвы в Петербург. Причем, смотри, обратно маршруты не заявлены. В общем, организаторы обещают насыщенную бессонную ночь, диско, шары, музыка, знакомство, бар.
1: А да, там организаторы также вот четко обещают, как вот с «Газпром-ареной» там, да, вот история получилась? Или здесь прям обещают-приобещают? Вот как?
0: Конечно. Все, кто занимается рейвами, они всегда вот прям обещают-приобещают.
1: Эти не кидают.
0: В солнечных очках.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Все обещают комфорт, мы тебя обожаем в комфорт. Жены, донские легенды. Расходчика есть собственная надежная. Есть закрытые территории, современные дворы, продуманные дворы, современные дворы. Поэтому вопрос не в том, что есть квартиру. Вопрос в том, зачем соглашаться на меньше. Защищать донские легенды. Легенды создаются здесь. Поиск
7: Клубничное мороженое или джичевое мороженое или бывает сложный. Бывает и просто сложный, но эффективный стой. Многие радио и ваш незаменимый посредник между браншем и рекламодателем и слушателем. Выбери радио, я слушаю тебя, а еще радио.

Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербукинга. Такие ситуации, пояснил Никитин, позволяют предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. В связи с этим Минтранс совместно с общественностью ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в воздушный кодекс в данной сфере. В частности, по словам Никитина, в законодательстве об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсации для пассажира. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поддержал инициативу ветеранских организаций установить 30 августа новой памятной датой. Этот день предложено отмечать как день освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он заявил на открытии военно-исторического форума в историческом парке. Слюсарь отметил, что тема мероприятия «Освобожденный Дон. Эстафета памяти» выбрана не случайно. Это эстафета, которую мы передаем из поколения

0: единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это первая смена, которая вернулась. Ну а если уж возвращаться, так в полном составе. Я сейчас имею в виду не только нашего редактора, звукорежиссера и ведущего новостей, но и искусственный интеллект, извините. Поработайте, пожалуйста.
1: Так сказать, возвращаться так с песней. Особенно если она сгенерирована искусственным интеллектом. А вам придется угадать, что ж там такое, особенно отдохнувшая наша нейросетка взяла и выдумала.
0: Да, если получится, то мы вручим вам беспроводные наушники.
1: 23-24-883, код Москвы, 495, нейрохит, ребятушки, звоните!
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
7: За 4 моря, за 4 солнца.
5: Каждый день ровно в 21.00.
4: Вечеринка.
8: Реклама.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее.

0: Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тоже вернулся. Такой красивый, стройный, подзагоревший. Ну, похорошел. Нейрохит на ретро-ФМ в первой смене.
1: Ну что, ребяточки, давайте играть. Давайте узнаем, что же такое сегодня наша сетка-то навыдумывала. Сложно уже говорить, понимаешь? Четвертый час пошел первого дня эфира. Держимся как можем, ребята.
0: Александр из Воронежа на связи. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Александр, вот у вас как насчет всего этого летне-осеннего? Ощущаете вы, нет, приближение осени? Для вас это позитив и надежда, какие-то возможности? Или как же быстро оно пролетело?
1: Или может вообще, да, господи, просто работал и работал. Че ноете? Такое тоже может быть.
2: Да, лето пролетело быстро, а, соответственно, незаметно. Очень хочется его еще.
1: Мы подписали этот документ.
0: В принципе, да, 50
1: все
0: тысяч сказано, наберем, да,
1: серьезно.
0: И там можно будет нести прям на подпись. Так, Александр, у нас будет подсказка, а может даже и не одна. Для вас, чтобы угадать коллектив, который, ну, вы наверняка знаете. Его
1: абсолютно
0: миллионы
1: точно
0: людей в нашей стране знают, любят. Да и столько хитов у них известных. Угадаете ли сегодняшние? Вот, я думаю, через несколько секунд мы это узнаем. Готовы?
2: Да, буду стараться.
0: Слушаем. Да, слова остались прежними, а вот музыка совсем поменялась в этом хите. Поехали!

0: Музыка нас любила, музыка нас...
1: Слюбила?
2: Слюбила? Интересно.
1: Хорошее выражение. Я запишу
2: тебе. А чья песня? Давайте так, на секунду. Просто мы, может, ну, что-то не вспомнили, а Александр знает. Вы кого вспомнили? Помните группу?
0: «Мираж».
2: «Мираж», думаете,
1: музыка,
2: да?
1: «Нас любила». Ладно. Знаменитая песня группы «Мираж».
2: А, да, мы у принимаем. Нас есть вторая подсказка этого хита. Давайте
1: Но вы
2: послушаем.
1: Запомните все, что вам в голову пришло.

0: Хорошо, хорошо.
1: Мне кажется, наша нейросетка очень круто отдохнула, потому что очень современное звучание.
0: Да,
1: я
0: да,
1: прям слушала эту песню.
0: Угу, прям как на пляже записывала. Так, под бокальчик, под коктейльчик, под настроение летнее. Ну
2: может,
0: что?
2: Это Женя Белоусов. Ночь.
0: А вы смотрели такой фильм «Поворот не туда»? Александр, в общем-то, беспроводные наушники, они же уже совсем рядом. Соня, давайте так, вот я финальный раз спрошу, а вы финальный раз ответите. Да, истина, она где-то рядом, и как будто уже звучала. Александр, кто поет эту песню? Коллектив. И это... 3, 2, 1...
1: Скажем так,
2: вы «Мираж».
0: «Мираж» принимается. А давайте послушаем мы оригинал. Ну, конечно, это «Мираж».
1: Тот самый, который пел про музыку, которую я всех слюбила.
0: Да-да-да. Александр, вам спасибо за настроение, за новые интерпретации. У вас получилось не хуже, чем у искусственного интеллекта взять и видоизменить песню. Но вы вот за текст взялись. Вы такой нейросеть по поэтам, которые, да, а не по музыке. Поздравляем, беспроводные наушники, первый нейрохит победой. Завершился.
2: Ура, ура, спасибо.
0: Подожди, а два не считай. Два какой-то незакрытый гештальт. Давайте покороче и третий такой длинненький. Ура, ура!
1: И?
2: Ура, ура, 36.
0: Хорошо.
1: Что бы это ни значило?
0: Самый непредсказуемый Александр из всех Александров, которые я знаю.

0: Но прям про нас, про всех.
1: Ну, это про меня. Знаешь, когда песня какая-нибудь идет там про девушку, и ты такой, это я такая загадочная, вся вот эта.
2: Вот. За деньги да, вот про тебя.
1: Ладно,
2: ну, я преувеличиваю.
1: Тогда были бы деньги.
2: Так, у нас тема дня 31 августа. Это начало или конец. Есть сообщения, мы их минут через 5 почитаем из соцсетей. Вы тоже, кстати, можете успеть оставить свое мнение. Напишите, а мы все разберем.
3: Реклама.

0: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: RetroFM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 31 августа, день, когда мы всей командой вернулись, первая смена, и когда обсуждаем. А 31 августа — это все-таки начало чего-то или конец чего-то? Как вы к этому дню относитесь? Больше положительно или отрицательно?
2: Да, мы четко так и не можем подвести итог, но прочитаем ваше сообщение, может быть, что-то получится. И вот Башир нам пишет, я считаю, самое потрясающее сообщение утром. Добрый день, я не пью. А конец лета ассоциируется с воспоминаниями о 1 сентября в школе. Погода будет уже не такая жаркая. Но мне понравилось этот вброс, просто из ниоткуда. Добрый день, я не пью, а конец лета.
1: Мне нельзя лактоза. Вот, а теперь сообщение. Ну, тут каждый должен по фразе тебе добавлять. Аля Иванов
2: пишет. Какая фраза, понимаешь?
1: Одним словом, комары. Конец лета — это конец эпохи, когда тебя жрали комары. И начало эпохи, когда тебя никто не кусает, и это уже само по себе круто. Ну или приключения, потому что лето — это про вау, мы куда-то едем. А осень — это про вау, мы тут столько всего сделаем.
2: Холодно, дождь. Нин пишет. Супер программа, супер ведущий. Ребята, браво, обожаю утро с вами. Сегодняшняя часовая пробежка пролетела как один миг. Спасибо вам за вашу работу. Заряжайте на целый день. Так держать. Нин, спасибо вам огромное. Вообще, спасибо большое всем, кто писал сообщение. Типа, ура, вернулись. Ну, кто-то, правда, написал, а где Юрка?
1: Да-да-да, Юра будет. Не переживай, мы его не съели, не похитили. Все нормально. Да, всем найдут свои часы на Ретро-ФМ. Ну, а что? Мы, мне кажется, подробно поговорили про лет. Все классно. Завтра вернемся. Будет новая игра. Да, мы не все сюрпризы еще раскрыли.
2: Там вообще ларец с сюрпризами мы приготовили.
1: Будьте с первой сменой. Ну, а закончим мы сегодня тоже на летнем позитивчике от Леонида Агутина. Остров на Ретро-ФМ.
0: На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: 11 часов в столице. Ну, с небольшим. Все забыл за выходные. Все. Но только помнил, что на работу надо. Это важно. А еще, кстати, помню, как Марата Бикметова зовут. Марат, доброе утро.
1: Привет, Юра. Доброе утро всем. Глава Минпросвещения заявил о готовности системы образования России к началу нового учебного года. Сергей Кравцов сообщил, что уже завтра, 1 сентября, за парты по всей стране сядут 17 миллионов 600 тысяч школьников. Из них 1,5 миллиона – это первоклассники. Ранее министр просвещения рассказал, что 1 сентября в 3300 колледжах и техникумах, с учетом региональных и федеральных образовательных учреждений, за парты сядут 4 миллиона студентов. Минтранс запланировал начало обсуждения вопроса об овербукинге на сентябрь. Ведомство намерено завершить дискуссию до конца текущего года. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин. Ранее в беседе с агентством ТАСС он заявил, что министерство считает недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга. По словам Никитина, Минтранс ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работает над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров. Более трети россиян стали чаще отказываться от поездок на автомобиле. Главная причина этого – проблемы с топливом. Так, 15% опрошенных сократили пробег на 10-20%, еще 11% практически наполовину, а каждый десятый стал ездить совсем редко. Это показало свежее исследование агентства «Автостат». В то же время ситуация на АЗС никак не повлияла на образ жизни каждого седьмого респондента. Они либо владеют электрокаром или гибридом, либо вовсе не имеют личного автомобиля. Мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» возглавил кинопрокат по итогам минувших выходных. Полнометражная анимационная лента режиссера Дарина Шмидта заработала почти 96 миллионов рублей. Второе место в рейтинге занял фильм «Мятеж» с Джейсоном Стейтоном в главной роли. Лента собрала в прокате почти 82 миллиона рублей. На третьей строчке оказался фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова. Сборы этой ленты за минувший уикенд превысили 78 миллионов. Формат «Все включено» в российских отелях. Его доля увеличилась с 0,3% до 0,6%, а средняя продолжительность проживания выросла почти в 3 раза, до 7,5 суток. Подавляющее большинство туристов продолжает выбирать варианты без питания или только с включенным завтраком. Суммарно на эти категории приходится почти 98% всех бронирований в России. Как показало исследование, варианты с трехразовым питанием стали выражены семейными. Среднее число гостей выросло до 3 человек при увеличении длительности такой поездки до 5,5 суток. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Юрий Гурьянов на Ретро FM. Всем легкого понедельника.

0: А я тоже хочу. А что я хочу? Сейчас, дать, надо подумать, что же я хочу. Все, я вспомнил. Я хочу, чтобы лето продолжалось. Можно мне такое, пожалуйста? Если что, я с вами поделюсь со всеми. Не жадничай, пожалуйста. Дайте лето. Включите его дальше, пожалуйста. 31 августа. Ну, я так не играю. Ну, все. Куда такое годится? Ладно. С другой стороны, что нам жаловаться? Музыка классная. Артисты такие замечательные. Это прекрасно начинать новую рабочую неделю с Юрием Шатуновым в том числе. Еще один Юрий тут есть. Это я. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте музыку классную слушать. Скоро с нами «Синяя птица», «Сабрина» и много чего еще классного. Потому что это, друзья мои, «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
7: Битва поколений.
6: Это новый вызов!
8: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: певица Сабрина «All of me» на Retro FM. Вот все-то у нее получалось. В конце 80-х была главным секс-символом и иконой евродиска. Остается любимой до сих пор, а позже стала еще успешной бизнес-леди и владелицей сети ресторанов. Нет, ну она молодец, конечно, но мы-то с вами тоже, в принципе, каждый из нас в определенной степени молодец. Все мы хорошие, ну... Уже подвиг то, что проснулись, уже подвиг то, что приехали на работу. И главное, сообразили, вот это вот ключевое, ключевая история, сообразили, что нужно включить ретро-ФМ и наслаждаться, в том числе, красивой музыкой. Очень скоро Sting, Андрей Державин, Bee Gees и много чего еще прямо здесь, в Москве, уже 11 часов и 35 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
1: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2. Ретро-ФМ.

0: вот так вот, знаете, жалостливо тоже школьники, мне кажется, сейчас подпевали. Те, которые готовятся вернуться к учебе. Не только школьники, вообще все обучающиеся потенциальные. Так жалостливо, жалостливо. Или нет? Или хочется? Прям вот хочется скорее уже начать. Жажда знаний и всякое такое. Встреча с друзьями. Что там, какие плюсы есть в начале учебы? Они же точно есть, я знаю. Просто я забыл. 11 часов и 50 минут уже московское время. Да, 31 августа на календаре. Продолжается, тем не менее, лето сегодня. Наслаждаемся этим самым заветным деньком. Какая же там погода, неважно. Главное, что да, вот оно чисто календарно все еще продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ. Классная музыка по-прежнему с нами в любых обстоятельствах.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
5: 15+.

0: Полдень в столице, и это не вся важная информация к этой минуте. Есть и кое-что еще.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. С завтрашнего дня банки и микрофинансовая организация будут передавать Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Согласно новым правилам, банки и микрофинансовые организации должны будут предоставить первый отчет приставам весной следующего года. Напомню, приставы контролируют работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре. В противном случае они не смогут напрямую связываться с должниками. В Ростовской области продолжает действовать особый противопожарный режим, напоминают Донскому МЧС. Нарушение запрета на разведение костров и сжигание мусора теперь обходится значительно дороже. Штрафы увеличены вдвое. Гражданам за разведение костров, сжигание сухой растительности и бытовых отходов грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 30 до 50 тысяч. Самые высокие штрафы для юрлиц от 400 до 600 тысяч рублей. Спасатели призывают дончан соблюдать правила пожарной безопасности. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая звезда» и именное оружие российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач СВО. Среди них лейтенант Владимир Тыртышный, наш земляк, удостоенный высшего звания Герой Российской Федерации. Министр отметил, что военнослужащие, не щадя себя, выполнили боевые задачи, продемонстрировали высочайшее воинское мастерство и исключительное мужество. В городе Шахты чествовали лучших представителей угольной отрасли. Несмотря на внешнее давление, отрасль сохраняет стабильность. Предприятия осваивают новые рынки, перестраивают логистику, замещают импортное оборудование. На территории региона сейчас работают 4 шахты. Крупнейший проект реализуется на Саткинском участке, где уже началась добыча угля на новом горизонте. 28 регионов России рассматривают возможность принятия законопроекта, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Об этом сообщает ТАСС после опроса представителей исполнительной законодательной власти регионов России. С 1 марта этого года запрет на продажу вейпов уже действует в Пермском крае, а с завтрашнего дня такой запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также в Республике Северная Осетия, Алания. О курсе валют: доллар 85 рублей 60 копеек, единоевропейская валюта 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: Признанная королева поп-музыки Мадонна. Material Girl. Песня про меркантильную девушку. Ну нет, уж лучше в песне, да? Пусть вот они остаются, эти меркантильные девушки. Тем более, что вы знаете, в реальной жизни меркантильных девушек их же не бывает, правильно? Они же никогда не встречаются. Ну, это мое такое мнение. Ни за что, друзья, не поверю, что есть девушки, которые в мужчинах интересуют, ну, только деньги. Ну, не может такого быть. Ну, потому что помимо денег нужны еще и связи, там, я не знаю, что-то еще, какие-то преимущества. Ай, так, ладно, мы выстраиваем связи с музыкой здесь, на Retro FM, причем делаем это очень и очень успешно, в том числе и сегодня, в понедельник, из ближайшего Алена Свиридова, Крис Норман, группа Black и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже 12 часов и 20 минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
11: 16+.
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 12 часов и 35 минут в столице. Это Крис Норман, Hunters of the Night. Кстати говоря, Крис Норман, артист, который, несмотря на все свои успехи, причем огромные в творчестве и востребованность абсолютно и по сей день, главным своим достижением сам называет неизменно крепкую семью и брак с женой Линдой, с которой они вместе уже много-много десятилетий. Вот какие хорошие. Но у нас вообще все артисты хорошие, как мы с вами. Я даже не знаю, кто лучше, мы с вами или артисты. Давайте посмотрим с ближайшего музыкального, что у нас в перспективе. Modern Talking, Лорен Кристи. О, какая песня. Андрей Миронов, опять же. Уже песня из кинофильма «12 стульев». Все это скоро появится здесь, на Retro FM. Дождемся. 12 часов и 36 минут в Москве.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Интернет-поток RetroFM 70-е.
9: Заходи на сайт retrofm.ru
10: или запускай наше мобильное приложение
11: и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
12: 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Modern Talking. Доктор for my heart. Доктор моего сердца. Скажите, доктор, а вы точно доктор? Вот прямо настоящий, да, тот самый? Ну, мы-то с вами, конечно, друзья, знаем, что ответ, ну, естественно, положительный. Музыка наша, она продолжает благоприятно сказываться на нашем самочувствии. А если вдруг, ну, получилось так, что музыка не сказывается благоприятно на вашем самочувствии, то, значит, вы слушаете какую-то не ту музыку, не на ретро-ФМ, не дай бог. А такого быть не должно. Ну, вы-то здесь, это я понимаю прекрасно. Так что все у нас с вами нормально, все отлично. Более того, мы продолжим примерно в том же духе. В завершении этого часа Михаил Муромов. И не только. Прямо здесь, на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама. Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
15: Да что вы заработали?
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Любимой музыки много не бывает.
18: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
17: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
19: 12+.

0: Московское время 13 часов. Это значит, что еще 11 часов лета остается. Неплохо. А сейчас знакомимся с новостями. Ну, в смысле, не сами знакомимся. Марат Бикметов все сделает за нас. Марат, мы готовы. Начинай.
1: Привет, Юра. Добрый день всем. Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Как заявил премьер Михаил Мишустин, в условиях внешних санкций следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности, а российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. Первый вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь рассказал, что в перезапуск оставленных иностранными компаниями автозаводов в России вложено около 100 миллиардов рублей. Еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов. Власти 28 российских регионов могут ввести полный запрет на продажу вейпов. Такую возможность изучают Петербург, Алтай, Свердловская, Челябинская, Курская области и ряд других субъектов. Регионы, напомню, получили право устанавливать запрет после того, как Госдума приняла, Совет Федерации одобрил, а президент подписал соответствующий закон. В Пермском крае продажа вейпов запрещена с 1 марта. С завтрашнего дня подобная мера должна заработать в Нижегородской области и Северной Осетии. Минпросвещение не планирует менять действующий срок обучения в российских школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в стране сохраняется 11-летняя модель школьного образования, предусмотренная федеральным законодательством. Оно соответствует всем потребностям современных детей, подчеркнул министр. Кравцов рассказал также о введении единых федеральных образовательных программ. Благодаря этому качественное образование доступно школьникам вне зависимости от региона. Работодатели стали вдвое чаще искать вахтовых сотрудников в сфере искусства и развлечений. Речь идет о работе на фестивалях, культурных мероприятиях и курортах. Лидерами стали Краснодарский край, Ростовская область и Подмосковье. По итогам лета среднее зарплатное предложение для таких специалистов составило 105 тысяч рублей. Также отмечен рост спроса на 34% на вахтовые вакансии в гостиничном бизнесе и туризме. В этих отраслях соискателям предлагают в среднем 99 тысяч рублей. Средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Более 40% заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5000. Каждый третий букет стоит дороже 5000 рублей, около четверти от 1500 до 3000 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы, их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. В то же время покупатели дают предпочтение монобукетам, 75% заказов, а в каждом четвертом случае на День знаний покупают сборные композиции. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка, Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем прекрасного дня.

0: Так, друзья, тут такое дело. Они вернулись. Представляете, те, которых и музыка связала, и много чего еще их тоже связала. Ну, в хорошем смысле, конечно. Саша Светлов и Рита Субботина. Утреннее шоу «Первая смена». И теперь снова каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новые игры, подарки, темы интересные для обсуждения. Опять же, не проспите и не пропустите. Я знаю, вы это умеете. Ну вот, меня же вы, например, не пропустили, правильно? Вот. Сижу теперь непропущенный. Правильно. Все. Меня, кстати, зовут Юрий Гурьянов. Скоро поставлю вам Дмитрия Маликова, Backstreet Boys и группу «Кино», которая поможет нам провожать лето. Эх, лето. Мы уже скучаем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 26 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем».
13: 16+. Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
14: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
15: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
16: Вечеринка Ретро-ФМ.
17: Ровно в 21:00.
18: Лучшие танцевальные хиты
19: в неповторимом миксе.
18: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Все вернется, конечно, даже не сомневаюсь. Сентябрь, вон уже, посмотрите-ка вы только на него, хочет вернуться к нам. Уже на низком старте. Ждет, не дождется, а? Никакой. А мы никуда не торопимся. У нас еще лето. И еще по поводу того, кто возвращается. Ну, тут мы уже, конечно, с распростертыми объятиями встретим наши любимые песни, без которых ни шагу. Группа «Ля Буш», «Черри Лейн» и не только. Уже в самое ближайшее время. Прямо здесь, на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Плюс 26 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Ретро-ФМ.
11: Ретро-ФМ.

0: Так, тут, значит, выяснили очередные способы спалить тех, кому за 30, ну, то есть спалить возраст. В числе признаков выделяют привычку сохранять старые коробки, ну, от iPhone, например, и вообще от телефонов скапливать зарядные устройства, провода, гаджеты, которые устарели, и другую электронику, которую жалко выбросить. Многие тем, кому за 30, также хранят компакт-диски, приставки игровые, кассеты. Я здесь под всеми везде галочку поставил пунктами сразу по умолчанию. Но единственное, к чему есть замечание, что я так и в 20 лет делал. Вот и все отличие. Так, я не знаю, мне кажется, это не рабочий способ. Там еще много, на самом деле, разных пунктов. А нам не важно, какой у нас возраст. Главное, что музыка у нас здесь классная, которая всех абсолютно объединяет, которой все возрасты покорны абсолютно, друзья. Меня зовут Юрий Гурьянов. Попрощаюсь с вами. Да, да. Смотрел, проверил, все правильно. До завтра. В 11 часов обязательно буду. Всем пока.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

Друзья, начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. СМСки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Филичиту. Заполняйте специальную форму. Ну и, конечно, заходите в наш канал в Максе. Там уже выложено специальное сообщение, под которым можно отправлять свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте их подписывать. Это важно, чтобы они прозвучали все-таки в нашем эфире. Начинаем!

0: Смотрю в небо, вижу... Нет, на самом деле ничего такого синего не вижу. Ну, наверное, потому что день на дворе. Кстати, последний летний день. Ну, не будем о грустном. Читаю ваше сообщение. Подписанные, которые Анна из Кемерово, передает привет своей мамулечке, любимой, всей команде Ретро-ФМ, городу Кемерово. Радости, счастья, удачи, процветания. С наступающим 1 сентября. С Днем Знаний. Дмитрий из Москвы передает привет Оле Копыловой. Желает ей летнего настроения, яркого солнечного солнца и приятного самочувствия. Надежда передает привет Роме. Или вот вариант написанный «С днем рождения, Рома». Ну, в общем, поздравляет его, желает всего самого замечательного, крепкого здоровья, удачи, всегда хорошего настроения. Скучаем без тебя, без твоих искрометных шуток. Ну что, друзья, продолжаем. Вы обязательно подписывайте свои сообщения, куда бы вы их ни присылали, как вас зовут, откуда вы, ну и кому, собственно, оно адресовано.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: Григорий поздравляет свою сестру Валерию из города Пенза, ее мужа Илью с прошедшей свадьбой. Желает им долгой и счастливой семейной жизни. Татьяна из Москвы передает привет всему коллективу «Друг дорог», особенно Натуле и Алехандро. Пусть эта неделя будет продуктивной, веселой. А Андрей поздравляет Алексея Орского с юбилеем. Желает ему крепкого здоровья и большой удачи.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Татьяна из Чебоксар поздравляет с днем рождения коллегу Наташу Иванову. Желает ей счастья, любви, здоровья, благополучия, чтобы все мечты сбывались. А Маша из Боровска передает привет своим родителям, маме Люсе, папе Сереже, которые едут на дачу. Желает крепких нервов в новом учебном году. Ну-ну. Сергей Олейников из Минеральных Вод передает привет своим детям. Лене, Вике, Софии, Юлиане, любимой жене Натуле, зятю Святославу и внуку Мишеньке. Всех люблю, пишет Сергей.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Киллиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: Вечеринка.
11: Ровно в 21:00.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка Retro FM.
13: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Это Рэй Чарльз. Перечите на Ретро-ФМ, друзья. Читаю ваши сообщения. Тимур передает привет своей жене Перизат. Надеюсь, правильно прочитал. С Днем Независимости Республики Узбекистан. Евгений из Москвы передает всем сотрудникам компании «Модулар» привет. Немного терпения. Встретимся на корпоративе в Карелии. Очень ждем уже на костре горячий глинтвейн душевных бесед, пишет Евгений. Ну, чтобы мы, конечно, позавидовали им, безусловно. Наталья Волвенкина из Москвы передает привет самой лучшей и прекрасной коллеге, просто замечательной женщине. Огромное спасибо, Татьяна Евстигнеевна Ширяева. Кайфуйте от жизни, вашей физики. Так подписано сообщение. Ну вот, видимо, не только от Натальи привет. Ну что, друзья, продолжаем. Пишите сообщения, не забывайте их подписывать. Это важно.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Шакира передает большой привет лучшему своему другу, дядюшке Андрею. Желает ему отличного настроения, благодарит за все хорошее. Люба из Красноярска передает привет своей учительнице по русскому языку Наталье Геннадьевне. Огромный привет, удачи в этом учебном году. А коллектив преподавателей Керченской детской музыкальной школы номер 2 поздравляет своих учеников-родителей с наступлением нового учебного года. Желаем творческих успехов и новых достижений.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
10: 16+. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности,

0: не бывает.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
0: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 15+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Друзья, не забывайте подписывать сообщение. Ирина Давлетова поздравляет своих детей Алину, Данилу. Алину и Данила. Данилу все-таки с наступающим днем знаний. Желает им отличной учебы, хороших преподавателей, замечательных позитивных дней. Евгений из Москвы передает.

0: Большой привет своим друзьям Вадику Воронову и Игорю Азовскому. Игорь из Белгорода передает привет коллегам из Союзбурвода. Лето еще не кончилось, все будет хорошо, пишет Игорь. Отдельный привет снабженцам Сергею Махортову и Максиму Потеряхину. Ребят, держитесь, неделя только началась. Это правда.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Red.

0: Это Брайан Адамс, Феличити на Ретро-ФМ. Друзья, продолжаем. Виктория передает привитульки девчонкам из фирмы Ювона. Всех с началом недели и последним днем лета. Анна из Электроуглей передает привет своим друзьям, соседям, учительницам Татьяне Викторовне Ерзуновой, Галине Николаевне из школы-интерната города Кузнецк. Желает всем счастья, крепкого здоровья, любви, мира и добра. Елена из Москвы передает свои поздравления с днем рождения дочке Натальи, внучке Миле. Желает им крепкого здоровья, счастья, моря радости, побольше улыбок, позитива и хорошего настроения. И передает поздравление своему мужу Владиславу. 29 числа, то есть буквально позавчера, 36 лет отметили совместной жизни. Так что желаю нашей семье процветания и любви, пишет Елена.
1: Реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

Веселые ребята завершают сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ в Москве 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Елена Старцева передает привет своим дорогим коллегам Ольчке, Маргарите, Елене Николаевне, Татьяне Викторовне. Вы самые лучшие. Светлана Кожевникова передает привет мужу Андрею, дочке Владе. Поздравляет дочь с наступающим днем знаний. Желает оставаться такой же доброй, любопытной, целеустремленной. Мы с папой очень тебя любим. Хотим, чтобы второй школьный год прошел у тебя легко, весело и дружно. Зять и муж Григорий из села Заветное, Республика Крым, передает огромный привет теще Алле Павловне и жене Иринке. Спасибо вам за сегодняшний плодотворный день. Поработали на славу. Целую вас, обнимаем. Сотрудники Гортелекома из Москвы поздравляют Татьяну Васильевну Бреусову с юбилеем. Пусть этот юбилей станет точкой отсчета для новых побед и счастливых моментов. Здоровья, радости, всего самого хорошего. Ну а Юлия из Москвы передает привет любимому человеку Сереже. Как здорово, что ты у меня есть, пишет Юля. Ну что, друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 снова будет фильчта. Снова будут ваши приветы и поздравления.

0: Впереди на Ретро FM Пол Маккартни с Майклом Джексоном, Виктор Салтыков, Таня Овсиенко и Bad Boys Blue. Ну и в самом начале часа у нас новости с Маратом Бекметовым. День добрый.
1: Добрый день. Владимир Путин прилетел в Киргизию, где примет участие в саммите ШОС и проведет серию двусторонних встреч. Самолет президента России приземлился в аэропорту Манас. Заседание лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества состоится завтра в Бишкеке. На полях саммита ШОС президент России проведет 9 двусторонних встреч со своими коллегами, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дмитрий Чернышенко сообщил о завершении подготовки к началу учебного года. Все прошло в штатном режиме по всей стране, заявил вице-премьер на совещании в правительстве. По его словам, в новом учебном году в России сядут за парты почти 18 миллионов школьников. Из них 1,5 миллиона – это первоклассники. Большинство ребят, это почти 15 миллионов, будут обучаться в первую смену. В колледже в этом году пойдут 4 миллиона студентов, и это на 700 тысяч больше, чем 6 лет назад. Около миллиона многодетных семей в России получили выплату на погашение ипотеки. Полностью погасить кредит смогли больше 117 тысяч семей, сообщает Минфин. Речь идет о выплате в размере до 450 тысяч рублей. Чаще всего за ней обращались многодетные семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области и Москвы. При этом в 17 субъектах можно получить до миллиона рублей. Там к федеральной субсидии в 450 тысяч добавляют до 550 тысяч рублей уже от региона. С 1 сентября у россиян появится возможность пользоваться новой формой национальной валюты. Крупные банки, розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. Ранее в Центробанке представили логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с вписанным символом цифрового рубля. Для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем, в которое нельзя помещать графические элементы, изображения или текст. 4 600 000 рублей перевел российский школьник своим родителям. Это самый крупный перевод от ребенка в этом году, сообщает РБК. Наибольшая сумма, переведенная в обратном направлении, чуть больше 2 000 000 рублей с пометкой на карманные расходы. Также отмечаются различия в поведении мамы и пап. Мамы переводят деньги детям в 2 раза чаще, в среднем на 40% больше. Папы при этом сначала больше переводят девочкам, но когда дети взрослеют, начинают больше поддерживать сыновей. В мае родители традиционно поощряют детей за успехи в учебе, а в августе тратят деньги на школьные нужды. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Антон Веселов на Ретро FM. Всем прекрасного дня.

0: Еще один звонок, и начнется новый учебный год. Но, правда, все это только завтра. Год начинается у нас, учебный год, со вторника. День мы отдаляли как могли, что называется. Но это, правда, другая песня, но тоже подходит. 15 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Живаго Лев Лещенко и Тина Тернер. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
11: 16+.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А ведь лентяй, друзья, это человек, которому нравится просто жить. И вот я лично не против такой лени. Друзья, любите жизнь и делайте это с любимой музыкой на Ретро-ФМ. Это одно сплошное удовольствие. Уже совсем скоро у нас No Mercy, Игорь Корнелюк и Крис Норман в Москве 15:35.
1: Ретро-ФМ.

0: В каждой поездке Хавай Лайм 6 во Фрэш от 1 999 тысяч рублей. Хавайл М6. Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр Фрэш. Вавилова 59Е. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Вечеринка.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
10: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день
4: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
1: Ретро FM.

0: Я не думаю, что No Mercy мечтали, чтобы эту их песню когда-нибудь назвали лучшей для размахивания под нее головой. Ну, своей, конечно, но ведь так оно и есть, друзья. No Mercy в 15.49 на Retro FM. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Альбан и Рамина Пауэр и Игорь Николаев до конца часа.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: В Москве 16.00 на Ретро FM. Впереди неподражаемые Сиси Гейчи и бит-квартет «Секрет». Игорь Акулов у нас с новостями прямо сейчас. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Правительство выделило дополнительно более 2,4 миллиарда рублей на господдержку предпринимателей в Крыму и Севастополе. Средства из резервного фонда направят на дотации для частичной компенсации расходов по оплате труда работников организаций и индивидуальных предпринимателей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия и сохранить рабочие коллективы. Ранее правительство уже утвердило дополнительные меры поддержки бизнеса в регионе, включая отсрочку по уплате страховых взносов и приостановку выездных налоговых проверок. Представители 80 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Среди гостей представители государств с разными экономическими моделями и подходами к развитию, что создает возможность для открытого профессионального диалога по вопросам торговли, инвестиций, технологий и логистики. ВФ-2026 станет площадкой для поиска точек соприкосновения по широкому кругу вопросов. Более 1 миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Общий объем выплат составил 446,7 миллиарда рублей, сообщил Минфин. Полностью погасить кредит с помощью этой меры поддержки смогли более 117 тысяч семей. Чаще всего за выплатой обращались семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области и Москвы. С 2023 года в 17 регионах семьи могут получить до 1 миллиона рублей за счет дополнительной региональной выплаты и до 550 тысяч рублей с федеральной. Выплату можно направить на погашение кредита на покупку жилья, строительство дома или приобретение участка. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять родителям школьников оплачиваемый выходной 31 августа для подготовки к школе. По его словам, в этот период родители совмещают рабочий график с покупками, документами, собраниями и подготовкой формы, а для первоклассников еще и с психологической подготовкой. Одно из исследований показало, что 33% работающих родителей планируют взять выходной, а 61% собираются посетить первый учебный день. Депутат отметил, что государству не обязательно объявлять общий выходной, достаточно дать родителям один гарантированный день на подготовку. И пропавшую Феррари Майкла Джордана выставят на аукцион. Феррари 550 97 года, который баскетболист купил в год своего пятого чемпионства в составе Чикаго Буллс, выставит на торги. Автомобиль с номерным знаком MJ5 вдохновил дизайнеров при создании кроссовок Air Jordan 14, в которых Джордан забил знаменитый победный бросок. После продажи в 2002 году автомобиль исчез, и на его поиски ушло около 10 лет. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Послушай женщину и скажи, как хорошо она выглядит. Вот именно таким правилом руководствуется по жизни Фэнси, но сейчас он нам спел об огне любви. Flames of Love. 16 часов и 20 минут. Столица, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Блонди, Лариса Черникова и Крис Ри.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
13: Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
14: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
15: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Сегодняшнего дня, каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Нас ждут новые игры, крутые призы, тем для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. В общем, друзья, не проспите, не пропустите. Завтра, как всегда, с 7 до 11 «Первая смена» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
1: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
1: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Первая смена.
11: Ретро-ФМ.

0: 16:50. Ну что, друзья, пора мне, пожалуй, на сегодня заканчивать свою деятельность, так сказать, по поднятию вашего настроения. Дальше этим будет заниматься Олег Орлов уже в следующем часе. Ну, а я прощаюсь с вами до завтра. Всем удачи и пока. До конца часа с нами группа Space и Браво!
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: столице 17 часов. Вот и вечер понедельника, друзья. Встречаем его под отличную музыку, что звучит на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Как заявил премьер Михаил Мишустин, российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям, заявил премьер-министр. Завтра в День знаний в Ростовской области будет действовать запрет розничной продажи алкогольной продукции. Департамент Таминпотребрынка Донского региона напоминает предпринимательскому сообществу о необходимости неукоснительного соблюдения запрета розничной продажи алкогольной продукции. Нарушение данных ограничений влечет за собой административную ответственность, штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции без таковой. Отмечу, что ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. С сегодняшнего дня и по 4 сентября Ростов-на-Дону станет центром притяжения для молодых талантов отечественного велоспорта. На трассе маршрута Ростов-Азов развернется борьба за звание сильнейших в рамках первенства России по велоспорту на шоссе среди юношей 15-16 лет. В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов из 9 регионов страны. Участникам предстоит показать свое мастерство и выносливость в двух напряженных дисциплинах – парной гонки протяженностью 25 километров и командной гонки. Проведение первенства России на новой трассе Ростов-Азова обеспечит отличные условия для спортсменов, позволяя им полностью раскрыть свой потенциал на современной трассе. Российским автомобилистам навигатор 2GIS уже осенью предложит не только маршруты и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений. Прямо во время движения на пути следования сервис будет отмечать точки, где водитель уже получал штрафы за несоблюдение ПДД. Система будет учитывать камеры, контролирующие скорость соблюдения разметки движения по выделенным полосам общественного транспорта. Эксперты уверены, что новая опция поможет автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах. О курсе валют: доллар 85 рублей 60 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Август, августейший, пока еще царствует на календаре, радует нас своим последним днем. Еще несколько часов у него есть в запасе. Вообще, с тем, что лето заканчивается, мы уже смирились, но летнее веселье в нашей жизни еще будет. Бабье лето же никто не отменял. Погреемся еще на солнышке, попрощаемся как следует с теплыми деньками. А прямо сейчас нас согревали самоцветы своим бодрым летним хитом. И далее нас на Ретро FM ждут не менее согревающие музыкальные хиты. Юрий Антонов, Рики Мартин, Modern Talking, каждая песня – праздник. 17:18, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельничного вечера.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Есть такие дамы, которые не успокоятся, пока не получат своего. Но вот беда, зачастую они сами не знают, чего хотят. В отличие, скажем, от героини этой красивой и романтичной музыкальной истории. Say you'll never, never, never go away. Скажи, что ты никогда не уйдешь. Леон Росс с самым известным своим хитом здесь, на Ретро-ФМ. 17:35. Время московское. Через несколько минут компанию нам составят «Мираж» и «Битлз». Оставайтесь.

0: оснащением и уверенностью в каждой поездке. Хавай Лайм 6 во Фрэш от 1 999 тысяч рублей. Хавайл М6. Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр Фрэш. Вавилова 59Е. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555-1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Группа «Рэжи» на «Ретро-ФМ» с песней, под которой хочется кого-то обнять. Кстати, это очень полезно для здоровья. Некоторые доктора отмечают, что объятия, например, понижают давление. 20 секунд физического контакта снижает уровень гормона стресса, стабилизирует сердечный ритм, а частые объятия помогают предотвратить скачки артериального давления. Так что ж мы медлим? Прямо сейчас под занавес трудового дня. Обнимите кого-нибудь, например, коллегу по работе из тех, с кем в понедельник не успели разругаться в хлам. 17.50, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую на финише этого часа на Ретро-ФМ Gypsy Kings. Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо».
1: Реклама.
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Ошанимся — это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: 12+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
5: Да вы заработали.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: 6 вечера в Москве. ФРТ Вита группа «Цветы» уже готова открыть музыкальную программу нового часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Кабмин установил гуманитарное пособие для семей релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Ежемесячное пособие установлено в размере МРОТ, который сейчас составляет 27 093 рубля. В начале августа Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от уголовного или административного наказания по ряду статей. На Дону готовят базу для исполнения президентского указа поддержки учителей. Уже 10 сентября на заседании областного парламента рассмотрят первые законопроекты. В конце июля президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Донской парламент планомерно создает нормативную базу для исполнения этого поручения. Первым шагом стал проект областного закона о бесплатном посещении музеев для педагогов. Учителя также смогут получить бесплатную юридическую помощь по рабочим вопросам, а также доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджета. Со следующего года Комитет по молодежной политике Ростовской области переходит на новый формат софинансирования муниципальных программ по работе с молодежью. Финансирование будет предоставлено победителям конкурсного отбора, который пройдет в этом году. Принять участие в конкурсном отборе смогут все 55 муниципальных районов городских округов Ростовской области. Максимальный размер субсидий из областного бюджета составляет 1 миллион рублей. Муниципалитеты смогут направить средства на развитие молодежной инфраструктуры, реализацию мероприятий и проектов по молодежной политике, либо реализовать оба направления одновременно. Прием заявок продлится с 1 сентября по 1 октября. Россияне в среднем готовы ждать возврата денег от друзей и знакомых около недели, прежде чем напомнить о долге. 9% напоминают о долге уже в день, когда деньги должны были вернуть. Треть опрошенных делают это в течение следующих 3 дней. Быстрее всего о возврате денег напоминают сотрудники финансовой сферы. Дольше других готовы ждать возврата денег педагоги. Более чем половина опрошенных просьба вернуть долг остается психологически непростой ситуацией. Респонденты признали, что им сложнее попросить вернуть деньги, чем одолжить их. О курсе валют: доллар 85 рублей 60 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Оптимист отличается от пессимиста в том числе и тем, что первый искренне верит, что если будет все плохо, то только у второго. А у нас у всех под такую музыку все будет хорошо. Должно быть, как у героев этой песни Рика Эсли. Согрелись ее теплом душевным. 18:20 по Москве. Не будем останавливаться на достигнутом. А помогут нам в этом далее на Ретро FM группа «Браво» с Валерием Сюткиным и Милен Фармер. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. 18:20 в Москве.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Плюс 26 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
7: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
8: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.

Каждый человек индивидуален, в том числе и герой этой песни. Этот вообще немного кризанутый, судя по названию, Crazy Man. Но многие люди похожи. Например, 70...

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 26 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Вечеринка. Ретро-ФМ.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
10: За 4 моря, за 4 солнца.
11: Каждый день ровно в 21.

0: как же легко становится на душе от некоторых мелодий. Воздушная, почти невесомая, приятно обволакивающая песня о любви Альбана и Рамина Пауэр невольно заставила многих из нас немного воспарить. 18:49 по Москве. Аккуратно приземляемся, друзья. Дуэт Баккара Дмитрий Маликов приготовили нам свои музыкальные истории, которые мы послушаем на Ретро-ФМ на финише этого музыкального часа. Меня зовут Олег Орлов. Доброго всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
4: Да что заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием на все. Всегда плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 7 вечера в Москве. Иванушки Интернешнл и Сиси Кетч невольно заставят нас взглянуть на небо в начале нового часа. Делаем это. Но сначала послушаем новости и Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Банк России изменит порядок применения ключевой ставки. Заседания Совета директоров будут по-прежнему проводиться по пятницам, а новая ставка в случае ее изменения начнет действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Это позволит сблизить график периодов усреднения обязательных резервов с графиком заседаний по ключевой ставке и снизить волатильность ставок денежного рынка. Изменения направлены на повышение предсказуемости денежно-кредитной политики. Администрация Telegram за выходные заблокировала по всему миру 221,5 тысяч каналов и групп, нарушающих политику мессенджера. Всего с начала года заблокировано более 24 миллионов групп и каналов, включая 160 тысяч, связанных с незаконной деятельностью. Самая массовая блокировка за сутки во втором квартале произошла 13 мая, тогда было заблокировано 109 тысяч каналов. Напомню, что в Роскомнадзоре ранее сообщали, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства и работа по его ограничению будет продолжена. Аренду и продажу чужих банковских карт запретили в России. Прокуратура провела мониторинг интернет-ресурсов и установила, что некоторые сайты предлагали услуги по продаже и аренде банковских карт третьих лиц в обход законодательства. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и признал указанную информацию запрещенной к распространению в России. Теперь сайты-нарушители будут внесены в реестр запрещенной информации, а их работа на территории страны пресечена. Российским операторам разрешили запустить связь 5G. Госкомиссия по радиочастотам разрешила операторам «Большой четверки» разворачивать сети 5G на ранее выделенных частотах и уже установленных базовых станциях. Также были предоставлены новые полосы частот в диапазоне от 4630 до 4990 МГц, сообщил Минцифры. Операторы должны запустить услуги 5G в городах-миллионниках не позднее 31 декабря следующего года, а к 31 году обеспечить покрытие в популярных локациях городах-миллионников. И компания SpaceX вывела на орбиту телескоп Нэнси Грейс Роман для изучения темной материи. Ракета стартовала, выведя на орбиту космический телескоп, который отправился к точке Лагранжа L2 в 1,5 миллионах километров от Земли. Главная задача обсерватории — изучение темной материи и темной энергии, эволюция галактик и расширение Вселенной. Основная научная программа рассчитана на 5 лет с возможностью продления. Обсерватория сможет наблюдать около 2 миллиардов галактик и может обнаружить примерно 2500 экзопланет размером с Юпитер. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 86 рублей и 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: никуда, никуда. Правильно говорят, что у природы нет плохой погоды. Каждая погода может соответствовать какому-то настроению, состоянию души. Кому-то даже в дождь, о котором поется в этой песне, легко и радостно, особенно если до этого было очень сухо и очень жарко. Так что на самом деле каждая погода благодать, даже если то, что творится на улице, сложно назвать погодой, напрашивается слово «непогода». Павел Смеян на Ретро-ФМ с песней из фильма «Мэри Поппинс». До свидания. Прямо по курсу у нас, друзья, Элтон Джон и Джимми Саммервиль. Через несколько быстрых минут 19:20 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, приятного музыкального вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Первая смена.
3: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
12: Почему сразу сам топай?
13: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
14: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
16: Тополиный пуш,
1: заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
17: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как минимум в том, что приходится рано вставать, однозначно виноват рассвет. Хочешь не хочешь, а с утра пораньше будь добр, просыпайся и вперед на работу. Ну, коли так, просыпайтесь каждый день в отличном настроении в компании утреннего шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. По будням с 7 до 11 вас ждут целых 4 часа утренней бодрости и веселья, классные игры с ценными призами и только самая любимая музыка. Ваши любимые утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина вышли из летнего отпуска. Не проспите. Завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ «Первая смена».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
2: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.

0: Не секрет, что лето заканчивается, а вот то, что завтра стартует новый учебный год, для некоторых может стать откровением, сюрпризом. Особенно, если вы привыкли готовиться к нему, в смысле готовить своих детей, в самые последние дни августа. Приятных вам хлопот, товарищи родители. Быстро, прямо сейчас, докупить все, что не успели или забыли, пока еще некоторые магазины работают, и всех причастных, школьников, студентов, преподавателей, с наступающим 1 сентября, с наступающим Днем Знаний. 19:48, время московское, группа SFBase на Red FM. Меня зовут Олег Орлов. Доброго музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Да ш**, нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Крис Ри, веселые ребята. Таким будет начало. Начало нового музыкального часа на Ретро FM. 8 вечера в Москве. Информационные итоги понедельника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Было предложено перевести безвизовый режим между странами на постоянную основу, так как турпоток за первое полугодие вырос на 43% благодаря этой практике. Российский лидер также заявил о готовности к совместной работе по этому вопросу, если китайская сторона сочтет это возможным. Всего у Владимира Путина на саммите запланировано 9 двусторонних встреч, включая переговоры с премьер-министром Индии, президентами Таджикистана, Турции, Монголии, Киргизии и Казахстана. Последний раз лидеры встречались в конце мая в Пекине. Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за образованием цен на независимых АЗС. Необходимо дополнительно отслеживать динамику цен, сообщило правительство по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых АЗС, а также мониторингу их исполнения. Вице-премьер призвал действовать превентивно для предотвращения дефицита топлива. Напомню, что ранее ФАС возбудила 41 дело из-за ценообразования на топливном рынке в регионах. Банк России на данный момент не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, однако может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред Алексей Заботкин. Ранее, в 2023 году, по итогам обзора денежно-кредитной политики, было принято решение не добавлять курс в публикуемый прогноз. Сейчас ЦБ публикует 24 показателя, включая ВВП, инфляцию и стоимость нефти. Следующая точка принятия решений по этому вопросу будет после завершения цикла обзора в 2028 году. Эксперты рассказали о влиянии постоянной тревоги из-за денег на работу мозга. Длительный финансовый стресс может снижать концентрацию и ухудшать память. Но связывать изменения только с доходом некорректно, рассказали неврологи. При стрессе страдают гиппокамп и префронтальная кора, однако при снижении уровня стресса часть изменений обратима. Психологи добавили, что тревога за финансы занимает ресурсы рабочей памяти, вызывая так называемый туман в голове. На состояние мозга влияют также сон, питание и хронические заболевания. И большинство россиян хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь. Согласно исследованию, таких оказалось 60%. 35% скучают по общению с одноклассниками, 17% по переменам, 16% по любимым урокам. Среди школьной еды чаще всего хотят вернуть булочку или ватрушку, таких 21%, а вот 47% не скучают по ней. Самым неприятным воспоминанием также 21% назвали ранние подъемы в детский сад и школу. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 86 рублей и 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если осень еще не началась, а лето по факту уже закончилось, значит, на календаре август. Ну, так оно и есть ведь. Правда, от августа осталось всего ничего, лишь несколько часов. И все же у лета еще будет шанс вернуться, причем довольно скоро. Бабье лето никто не отменял, даже синоптики. Надеюсь, и герою этой песни «Триоха» тоже представится шанс заявить о себе, о чем он, собственно, и просит в своей песне. 19 минут 9 в Москве. Впереди на Ретро-ФМ лучшие хиты группы «Ума Турман» и «Пупа». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге. Поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Смена жизненного курса у женщины, с чем столкнулась и героиня этой песни Мадонны, это всегда яркое событие, к которому, однако, лучше относиться с легкой улыбкой. Ну, по крайней мере, так считают сами дамы. Взяв новый курс, по крайней мере, велик риск свернуть не туда. Ну, всякое бывает. 20.35, столица Вет. Верной дорогой идем. Друзья под музыку Ретро-ФМ дали нам свою дуэт Me and My и Татьяна Овсиенко.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Утреннее шоу.
13: Первая смена.
12: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Группа Modern Talking на Retro FM заряжает нас энергетикой своей музыки. Ну, как говорится, зарядился сам, передай другому. Иногда лучший способ заразить всех весельем – громкое пение, чуть в меньшей степени громкий пляс. В меньшей, потому что соседей снизу никто не отменял. Но даже с ними можно найти компромисс, например, пригласить в гости. Тем более есть повод. Через несколько минут в нашем эфире стартует вечеринка RetroFM. С 21.00 до полуночи вас ждут танцевальные суперхиты в неповторимом миксе. Все самые зажигательные танцевальные из последних десятилетий для вас готовит Руслан Романов. Ну а я, Олег Орлов, желаю вам отличного пока еще летнего настроения, друзья. И прощаюсь до завтра. Встретимся осенью.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Отличные дни, о которых идет речь в этом треке. Надеюсь, нас с вами еще порадуют. А вот лето официально практически все. Считанные итоговые часики и минутки этого прекрасного сезона предлагаю вам провести вместе под лучшую танцевальную музыку, потому как стартовала вечеринка RetroFM в нашем эфире на радость всем ценителям и поклонникам. Продлится наш уникальный супермикс до самой полуночи, по доброй традиции. Я, Руслан Романов, задержусь даже подольше, дабы не только лето проводить, но еще и осень торжественно в вашей компании встретить. Надеюсь на поддержку и зажигательные пока все еще летние танцы. 21.18, время точное московское. Всем горячий музыкальный привет.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: я звоню тебе, шутя, а ты уснула, как дитя, уста под боли и от слез своих напрасных. Я смотрел, как ты спала на золотые купола, и думал, Боже, до чего они прекрасны.
1: Продолжая музыкальные фантазии Евгения Белоусова, представим, друзья, что сияет огнями и вечеринка Ретро-ФМ, что вполне закономерно и правильно для мероприятия такого формата. Полумрак, непременно тот гаджет, что называется дым-машина, ну и, разумеется, светомузыка. Думаю, что вот это обязательное сочетание спецэффектов каждый хоть однажды в своей жизни встречал и согласен с тем, что такое вообще-то не забывается. 21:34 в Москве. Всем пламенный привет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Ретро-ФМ, самая яркая кульминация августа. Лучшими танцевальными хитами в неповторимом миксе мы завершаем летний сезон и морально настраиваемся на осень, друзья. Но, впрочем, пока это лишь формальность, в частности, в столичном регионе погода все еще радует, так что не будем забегать вперед, как говорится. 21:49 в Москве, я Руслан Романов, пламенно вас приветствую. Танцуем до полуночи.
1: Реклама.

В эфире итоговая августовская вечеринка Ретро-ФМ. Всем добро пожаловать. 22 часа в Москве. Ретро-ФМ. Вечеринка.

Уверенным темпом под лучшие танцевальные хиты нескольких десятилетий приближаемся к очередному красному дню календаря. Надеюсь, что ко дню знаний все готово, в частности, у тех, кто имеет непосредственное отношение к граниту науки. Все поздравления уже завтра с самого утра, пока есть время расслабиться и особо ни о чем не думать, отдав себя во власть чувственной и зажигательной музыки на вечеринке Retro FM 22.20 в Москве. Я Руслан Романов. Всем здравствуйте.

0: В продолжении дэнс-марафона из лучшей танцевальной музыки нескольких поколений французский дуэт Movie Music и та самая мелодия, известная в нашей стране как «Карнавал», благодаря кавер-версии Сергея Минаева. Так что неудивительно, если кто-то даже смог сейчас напеть знакомые строчки. В эфире вечеринка «Ретро-ФМ» 22:34, точное столичное.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Шим до первого дня осени, понимаешь, это особо отчетливо. В частности, там, в тех краях, где оно действительно короткое. Ну а столичный регион, например, пока наблюдает вполне себе летнюю погоду, в надежде еще и на прекрасное бабье лето, но тут уж все в руках небесной канцелярии, как водится. 22:49, в столице вечеринка Ретро-ФМ в разгаре. Всех приветствую, потанцуйте с нами до полуночи.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Real Sugar в нашем случае это не что иное, как десерт этого августа, в частности, и уходящего лета в целом. Речь, конечно же, про вечеринку Retro FM, которая в эфире уже третий час подряд. И так ежедневно с 21 до полуночи. Уникальный супермикс в вашем распоряжении.

А вот эту вишневую девятку мы полюбили однажды всей страной дружно, так с тех пор расстаться и не можем. Благо, что заводится она с полоборота, особенно во время вечеринки Retro FM. Группа «Комбинация» с нами в уникальном миксе. 23:34, точное московское время.

группа «Рок Острова» и одна из самых ярких песен в их репертуаре озаряет уникальный микс лучами позитива, напоминая нам о лете и о любви. А это весьма знаковый момент за 10 с небольшим минут до старта осени. Друзья, встретим же сентябрь вместе с вами под лучшую музыку. Вечеринка «Ретро FM» на финишной прямой. Я, Руслан Романов, не прощаюсь. Давайте проследуем дальше вместе дружной компанией.

Когда же, как не 1 сентября, в День знаний, нам вспоминать с вами этот удивительно прекрасный, а вместе с тем и волнительно ответственный период жизни, как детство. Не сомневаюсь, что сегодня многие все же попадут на школьную линейку, правда, уже совсем в другом качестве, а вот эмоции наверняка будут переполнять даже больше, чем в том самом собственном детстве, что, в общем-то, и понятно. Но нужно сохранять спокойствие, друзья, и помнить, что все будет хорошо и все получится. Всех причастных, так или иначе, родителей, детей, учителей, преподавателей, всех поздравляем с Днем Знаний. Осень наступила, друзья, но этот факт, он не может огорчать, а может нас только радовать, особенно в такой знаковый день. 0:20 в Москве, дальше ансамбль «Синяя птица» и Лорен Кристи на Ретро-ФМ.

Я приветствую всех, кто в столь поздний, а может быть уже ранний у вас час бодрствует и присоединился к нашей компании. На Retro.fm звучит ваша любимая лучшая музыка нескольких поколений. Сабрина продолжает эфир ночной. Далее Бананарама и Андрей Державин. 0:35 в Москве.

0: Цветок потрясающей красоты, тот самый, который миру подарил Sting. Это «Роза пустыни» на Ретро-ФМ в продолжении музыкальной ночи. В Москве 0.50 практически. Здесь по-прежнему я, Руслан Романов. Приветствую всех вас, друзья. Далее Билли Джоэл и Алиса Фрейндлих в нашем эфире через несколько минут.
1: Реклама.

0: Знаю, как вы, а я бы слушал и слушал до бесконечности. Один из тех случаев, когда музыка и кино в одночасье становятся неразлучны, дополняют друг друга и ассоциируются впоследствии именно друг с другом. Невероятная композиция Криса Айзека, прозвучавшая в кинокартине Дэвида Линча «Дикие сердцем», для многих так и осталась музыкой из кинофильма, хотя изначально такого намерения у автора музыкального произведения не было. Час 18, время московское ночное. Я, Руслан Романов, приветствую вас. Напоминаю, что только лучшая музыка нескольких десятилетий звучит в нашем эфире. Скоро Патрисия Касс, Рике Повари, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Ничего не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Ну что же, скажем вместе, да, здравствуй, песня. Думаю, это актуально для тех, кто успел проснуться к этой минуте, и тех, кому не до сна по разным причинам. Мы тут все дружно сентябрь встречаем. Поздравляю с Днем Знаний всех причастных, как говорится. Далее Сабрина и Бруно Пелетье на Ретро-ФМ.

0: Да, друзья, осень наступила, теперь уже это факт бесспорно, но вот про снег пока все же лучше только в песнях, стихах и воспоминаниях, в частности, о прошлой зиме. Хотелось бы нам с вами золотую осень застать во всей красе, так что не будем забегать вперед. Всех еще раз поздравляю с 1 сентября, успехов и удачи желаю всем нашим слушателям. С вами был Руслан Романов, завершаю свою смену, вернусь к старту новой вечеринки «Ретро FM». Ну а в 2:00 встречайте Тимура Соколова здесь на «Ретро FM».
1: Реклама.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пэтти Райан на Ретро-ФМ. Love is the name of the game. Посвящается всем, кто в эту самую минуту играет в игру под названием «Любовь», если вы понимаете, о чем я. А о чем я? О том, что игры закончились, как и лето. Началась учебная пора. Поздравляю всех, кто причастен к этому празднику, в особенности учителей, людей поистине святой профессии. Терпение вам, дорогие мои учителя, да пребудет с вами сила. Ну а до 7 утра прибуду с вами я, Тимур Соколов. Всем, кто не спит, пламенный привет и хорошей музыки обещаю. Группа Кино, X-Mold и DJ Neil первые в плейлисте. Скоро услышим.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

Эту песню можно посвятить всем, кто так и не похудел к лету. Желато шоколато, друзья. Да, напоминание, это всего лишь песня, а не повод для того, чтобы пойти к холодильнику Пупу на Ретро ФМ. Далее Фэнси Игорь Корнелюк, 2.26 уже в Москве. Пардон, 2.37, 1 сентября на календаре.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Pray называется песня. Это Tina Cousins на Retro FM с напоминанием о том, что если не спится, можно помолиться. Ну или посмотреть кино, не выключая при этом радио. Как это? Спросите вы. Да, очень просто. Друзья, песня из кинофильма «12 стульев». Через пару минут на Retro FM в исполнении Андрея Миронова.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.